0: 160 рублей. Зоофарм. С любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавца. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
2: Слушай «Радио Мир» в Смоленске.

0: снова повтори, нам все сначала повтори, о, как мне быть.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода от 12 до 22 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра будет малооблачно, утром плюс 12-18, в дневное время столбик термометра поднимется до отметки 20-23 тепла и осадков не обещают. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс Фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Радио «Мир». Хорошо звучит.
1: Себя влюбляться не просил, и остывший кофе вновь напомнит тебе про него. Себе ты обещала, будешь сильной. Раз, два, три кавычки, сигарету, спичку, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полдень. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В Смоленске наградили победителей конкурса «Советник года 2026». В финал вышли 15 советников-директоров по воспитанию. Победителями стали Александра Евсеева из Козловского многопрофильного аграрного колледжа и Юлия Романовская из средней школы номер 1 города Рудня. Призеры – представители Понизовья, Вязьмы, Смоленска и Сафоново. Конкурс прошел при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Губернатор Смоленской области Василий Анохин занял 3-е место в рейтинге плотности международных контактов глав регионов по итогам мая. Эксперты отметили строительство центра МАС в регионе как один из самых заметных проектов. Международная активность губернатора была связана с Белоруссией, Китаем, Казахстаном и другими странами. Напомним, что глава нашего региона ранее вошел в топ-10 губернаторов по плотности контактов с руководством России. В Десногорске впервые прошел детский инклюзивный фестиваль «Равные возможности» при поддержке Росатома. Участвовали более 150 человек из Десногорска и Рославля. Организаторами выступили сотрудники Смоленской АЭС. Дети с ограниченными возможностями здоровья участвовали в мастер-классах, играх и концертах. Спонсор выпуска новостей – официальный дилер «Чанган», ООО «Премьера Автозапад». Лето – время приключений. Встречай! «Чанган Юни С» 4x4 в «Премьер Авто». Полный привод подхватывает за доли секунды. Клиренс – 188 мм. Двигатель – 181 лошадиная сила. Забирай Юни С от 2 779 900 с июльской выгодой до 430 тысяч рублей. Кутузова 15Б. Телефон 70 33 33.
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Если Лондон по-английски «Лондон», то дождь, очевидно, «дождь». Уверен, даже таких элементарных знаний языка достаточно, чтобы понять, о чем поет Зиверт, потому что поет она в первую очередь русской душой. Вы слушаете «Радио Мир», Александр Лазарев у микрофона. Всем привет! Далее на наших волнах только любимая музыка, Денис Клявер уже звучит, а через 20 минут поговорим о Микронезии в программе «Радио Гид».
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: Удивительный мир. Колибри совершают до 200 взмахов крыльями в секунду. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.
0: Реклама.
2: Головные боли, проблемы с сердцем и сосудами. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
3: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 4044 19. Bastiondor.ru.
4: Ваши идеи – наши решения. Дизайнерские шторы и интерьерный текстиль в салонах «Узоры Текстиль». Бесплатная консультация и выезд дизайнера. Решим вопрос светозащиты и улучшим дизайн помещения с помощью текстиля. «Узоры Текстиль». 613-615.
5: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37 10 20. «Семья. Когда важно быть уверенным».
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1500 квадратных метров по адресу Попова, 112. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами. Собственный земельный участок. Телефон 68 67 77.

0: питомник растений «Роскошный сад» — это несколько гектаров плодово-ягодных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. «Роскошный сад» — деревня Деменщина, на въезде.
1: Устали бороться с весом? Только в клинике «Надежда» на 25 сентября бариатрические операции выполняет опытный московский хирург. Ждем вас! 22-10-10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Компания «Спецстрой-67» предоставляет в аренду экскаватор-погрузчик. Все виды земельных работ, планировка и благоустройство участков, подготовка траншей под газ, канализацию и фундамент, уборка и вывоз мусора. Подробнее на сайте «Спецстрой-67» или по телефону 69-99-79.
3: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.

0: Лето в каждом звуке. Радио Мир. Радио-гид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.
1: Всем привет, с вами Радио Гид. Сегодня посетим остров Помпеи, который находится в Микронезии. Это самый...

0: это «Солнце. Мир». Хорошо звучит. Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 4 июня. До вечера лучше не строить больших планов и умерить ожидания. А вечером, вероятно, трение в ситуации, где кто-то слишком давит. Овен, вы рискуете нагрузить себя делами так, будто в сутках внезапно стало 46 часов. Не стало. Телец, вас будет раздражать чужая суета и непоследовательность. Особенно люди, которые сначала придумали план, а потом сами же про него забыли. Близнецы. День подходит для наведения порядка и оптимизации всего, до чего дотянутся ваши организаторские способности. Рак. Не принимайте близко к сердцу чужую резкость. Многие сегодня разговаривают так, будто проходят кастинг на роль строгого завуча. Лев. Возникнет необходимость кого-то одернуть или поставить на место. И, честно говоря, некоторые давно напрашиваются. Дева. Многое зависит от настроения действующих лиц. Не стоит подходить с просьбой к человеку, если вы видите, что он не в духе. Весы. Кто-то попробует продавить свое мнение с посылом, что, мол, я лучше знаю. Посмотрите на это философски. Или очень медленно приподнимите бровь. Скорпион. Вечер способен пробудить в вас внутреннего революционера, особенно если кто-то слишком долго рассказывал вам, как правильно жить. Стрелец. Не обещайте лишнего утром. Ваш энтузиазм слегка опережает реальность. Козерог. Вы будете настроены серьезно и по делу, а вот окружающие далеко не во всех случаях. Водолей. Не отправляйте важные сообщения на эмоциях. Великие шансы случайно создать повод для скриншотов в рабочем чате. Рыбы. Важно не растворяться в чужих заботах. Да, всем что-то нужно, но сначала ваши собственные дела. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Что будет, если смешать несколько песен на одну тему? Конечно же, подарок. Музыкальный миксер. Мы смешиваем песни, вы угадываете исполнителей. По будням на Радио Мир.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже. Подробности в дилерском центре Tenet Premier Auto на Кутузова 50. Телефон 707-701. Цена действительная на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Алло.
4: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
5: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Покупайте кровлю в Смоленской керамике. Смоленская керамика
7: на века. АМК.
8: Декоративное фасадное покрытие нового поколения.
7: АМК.
8: Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером.
7: АМК.
8: Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада.
7: АМК.
8: Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Вас ожидает гражданка Никанорова». 16+. Погода.
1: Сегодня синоптики обещают в Воронеже облачную погоду и плюс 20. В Екатеринбурге пасмурно, дожди с грозами, 16 со знаком плюс. В Казани переменная облачность и плюс 21. В Тюмени облачно с прояснениями, возможен дождь, плюс 23. В Ижевске переменная облачность и плюс 19. В Ростове-на-Дону переменная облачность, 24. Со знаком плюс. В Челябинске пасмурно, дожди с грозами и плюс 16. В Москве синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, возможен дождь с грозой и плюс 23.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 13 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В Санкт-Петербурге начался второй день Петербургского международного экономического форума в программе «Ключевые сессии» по всем тематическим направлениям. Главным же событием станет встреча президента с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Он прибыл в северную столицу с рабочим визитом. Президенты в режиме видеоконференции дадут старт строительству первого энергоблока АЭС в республике. Минздрав обновил стандарт лечения панических атак. Так, в него добавлена возможность направлять пациентов на анализ на ВИЧ, сообщает агентство ТАСС. В расширенный перечень лабораторных исследований теперь также входят анализы на гепатиты Б и С, антитела к бледной трепанеме. Кроме того, в список медуслуг входит осмотр врача-психиатра. В новый стандарт вошла и светотерапия. В Москве открылся книжный фестиваль «Красная площадь». Торжественная церемония состоялась в полдень на главной сцене. В фестивале примут участие более 400 издательств со всей России. Они представят примерно 150 тысяч наименований книг, от художественной и детской литературы до научно-популярных изданий, комиксов и редких антикварных экземпляров. Программа будет насыщенной встречей с писателями, презентацией книг, дискуссии, лекции, мастер-классы. Завершится книжный фестиваль в это воскресенье. Российские ученые разработали рецептуру биочернил для 3D-печати искусственного мяса. В качестве сырья для коллагена предложили использовать медуз и кожу судака. Ключевой компонент чернил – белок коллаген. Его можно извлекать из разных животных источников, но не все они безопасны для человека. Предложенная технология решает эту задачу за счет применения морского коллагена. Пищевая технология уже готова к промышленным испытаниям. Ученые также отмечают, что биочернила можно использовать в 3D-печати искусственных органов. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.

Если эта девочка в тренде, она наверняка в модных цветах этого лета. Бежевым, белым или горчичным. И как же хочется уже сменить офисный пиджак на майку и шорты таких оттенков. Всем, кто в отпуске, хорошей погоды. Остальным продуктивного дня в компании «Радио Мир». В этом часе будут киноцитаты и много отличной музыки. Меня зовут Инна Фатеева. Я с вами. Всем привет! Привет!

0: Удивительный мир. Кора радужного эвкалипта способна переливаться 9 цветами. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: А вы знали, что всего в 10 минутах от центра Смоленска можно купить квартиру с платежом от 17 тысяч рублей в месяц? Ставка по ипотеке от 3,9%. Дом сдан. Хотите получить планировки с актуальными ценами? Звоните 54 52 54. 54 52 54. Застройщик ООО «СЗ Билдинг Групп». Изучите все условия кредита на совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
4: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
5: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейд-Авто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день, и дальше только ваш маршрут. Трейд-Авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
6: Ваши идеи – наше решение. Дизайнерские шторы и интерьерный текстиль в салонах «Узоры Текстиль». Бесплатная консультация и выезд дизайнера. Решим вопрос светозащиты и улучшим дизайн помещения с помощью текстиля. «Узоры Текстиль». 613-615.
7: Печи и камины в смоленской керамике.
8: Смоленская керамика на века.
9: Боль в спине и суставах. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
10: Алло.
11: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
10: Так.
11: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
10: Что?
11: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
12: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
13: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Питер. Хорошо звучит. Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
1: Этот веселый малый, мчащийся на мотоцикле с своим другом Савранским, я. Я, как видите, молод, очень молод. Я приехал в Москву из родного города и учился в университете. Я увидел Москву и сразу влюбился в нее.
2: Михаил Казаков задумывал экранизировать «Покровские ворота» после успеха одноименного спектакля в театре на Малой Бронной. К тому же ЦК КПСС в то время выпустил постановление с требованием снимать больше комедий. Но руководство киностудии все откладывало съемки, называя идею фильма слишком легкомысленной. И это несмотря на то, что Казаков к тому времени имел солидный опыт как режиссерский, так и актерский. Он уже был известен благодаря образу ревнивого злодея в картине «Человек-амфибия» и комедийной роли старого солдата, который не знает слов любви в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя». Однажды кто-то из киноначальства ему намекнул, что снять «Покровские ворота» разрешат, если Михаил Казаков сыграет Феликса Дзержинского. Надо сказать, что ему уже дважды предлагали эту роль, и даже без проб. Настолько велико было портретное сходство Казакова с председателем ВЧК. Однако актер не спешил соглашаться. А когда все же сыграл Дзержинского в сериале «Государственная граница», то получил за эту роль не только 3 премии, 2 ведомственных и государственных, но и долгожданное разрешение на съемки «Покровских ворот».
1: Этот веселый малый, мчащийся на мотоцикле с своим другом Савранским, я. Я, как видите, молод, очень молод. Я приехал в Москву из родного города и учился в университете. Я увидел Москву и сразу влюбился в нее.
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

0: Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Им важно, чтобы их продолжали узнавать.
1: Конечно, я мечтаю об этом.
2: Тот самый Мюнхгаузен.
0: А когда их не узнают...
1: Да я тебе...
3: Мамочка!
0: Страдают все. Игра в кино. Смотрите с понедельника по четверг на телеканале «Мир». Категория 16+.
4: Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: И пусть они говорят, что нас испортили сети.
1: Мод так убедителен в теме одиночества, все потому, что прошел непростой период своей жизни, а потом нашел свою единственную в соцсетях. И счастлив теперь абсолютно. Наш Паш Королев тоже умеет искать любопытную информацию в календаре. Чем интересным отмечен 4-й день лета в истории, узнаем уже через несколько минут только на Радио Мир.

0: Минута в каждом звуке. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королёв. Сегодня 4 июня – День любителей лета. Об этом наша минутная история. Неофициальный праздник появился благодаря социальным сетям. Пользователи стали выкладывать фото с пляжей, пикников и загородных прогулок, делиться планами на летний сезон. Идея многим пришлась по душе. Солнце, тепло и предвкушение отдыха никого не оставляют равнодушным. Есть мнение, что само слово «лето» появилось от глагола «лити» и связано с дождями. В древнерусском оно употребляется в значении «год». Отсюда летопись. Лето заметно влияет на наше эмоциональное и физическое состояние. Солнечный свет стимулирует выработку серотонина и витамина D. Это улучшает эмоциональный фон и снижает тревожность. Теплая погода располагает к общению и активному отдыху. Отмечать этот праздник принято прогулками по парку и лесу, пикниками или работой на приусадебном участке, но не тяжелой. Можно, например, собрать первый урожай клубники, тут же его нарисовать или сделать несколько ярких фотографий и выложить в соцсети. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королёв. Слушайте Радио Мир.
0: Минутная история.

0: Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир». Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское. Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
2: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
3: 6 июня. «Хмелита» – грибоедовский праздник. Музыка, театр лица, ансамбль «Каприз» и дефиле исторического костюма. Для участвующих в показе вход бесплатный. Детей ждут скоморохи, взрослых, ярмарка и кафе. Подробности на сайте 0+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Ухудшение состояния и выпадение волос требует внимания специалиста, так как является результатом не только плохой экологии и стрессов, но и нарушений в работе определенных систем организма. В медицинском центре «Надежда» врач-трихолог проведет компьютерную диагностику волос и при необходимости назначит лечение. Урицкого, 15Б. Телефон 62

0: возможности и риски.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
4: На двоих одно сердце.
3: Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит.
5: Если хочешь танцевать,

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода. От 12 до 22 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра будет малооблачно, утром плюс 12-18. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 20-23 тепла и осадков не обещают. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Радио «Мир» хорошо звучит.
1: Мне говорили, дура, не реви, не реви. Тебя буду, а ты о любви, о любви, о любви.
0: «Мир». Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа дня. Новости.
2: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В Смоленске наградили победителей конкурса «Советник года 2026». В финал вышли 15 советников-директоров по воспитанию. Победителями стали Александра Евсеева из Козловского многопрофильного аграрного колледжа и Юлия Романовская из средней школы номер 1 города Рудня. Призеры – представители Понизовья, Вязьмы, Смоленска и Сафоново. Конкурс прошел при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Губернатор Смоленской области Василий Анохин занял 3-е место в рейтинге плотности международных контактов глав регионов по итогам мая. Эксперты отметили строительство центра МАС в регионе как один из самых заметных проектов. Международная активность губернатора была связана с Белоруссией, Китаем, Казахстаном и другими странами. Напомним, что глава нашего региона ранее вошел в топ-10 губернаторов по плотности контактов с руководством России. В Десногорске впервые прошел детский инклюзивный фестиваль «Равные возможности» при поддержке Росатома. Участвовали более 150 человек из Десногорска и Рославля. Организаторами выступили сотрудники Смоленской АЭС. Дети с ограниченными возможностями здоровья участвовали в мастер-классах, играх и концертах. Спонсор выпуска новостей – официальный дилер «Чанган», ООО «Премьера Автозапад». Лето – время приключений. Встречай! «Чанган Юни С» 4x4 в «Премьер Авто». Полный привод подхватывает за доли секунды. Клиренс – 188 мм. Двигатель – 181 лошадиная сила. Забирай Юни С от 2 779 900 с июльской выгодой до 430 тысяч рублей. Кутузова 15Б. Телефон 70 33 33.
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве 8495-748-1390.

0: На сердце вечный май, это понятно, но на календаре июнь, и организм требует отпуска. Угадала? Всем жаркого лета в компании «Радио Мир» и ярких впечатлений. В этом часе будет программа «Лучший город мира», а еще гороскопы и много вашей любимой музыки, так что наслаждайтесь. Меня зовут Инна Фатеева, я с вами.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустил.

0: Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит.
1: Да, я знаю, беда не приходит одна, а как тень ходит след во след. Только если слова — это просто вода, то глаза все равно ответ.

0: хорошо звучит.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах ноль.

0: ноль. Удивительный мир. Весной птицы поют громче. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4N. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4N от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже. Подробности в дилерском центре Tenet Premier Auto на Кутузова 50. Телефон 707-701.
2: Цена действительная на модель Tenet T4N, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. Семья – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Устали бороться с весом? Только в клинике «Надежда» на 25 сентября бариатрические операции выполняет опытный московский хирург. Ждем вас! 22 10 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Плитка для крыльца в смоленской керамике.
7: Смоленская керамика на века.
8: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбора стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondor.ru.
9: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
0: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
10: 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: лучший город мира. Омск.
1: Радио «Мир» вещает во многих городах России, и мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. Гордость Омска – музей изобразительных искусств имени Врубеля, один из крупнейших художественных музеев Сибири. Его история началась 21 декабря 1924 года. Картинная галерея открылась в стенах бывшего генерал-губернаторского дворца. Это здание уникально само по себе. Его построили почти 200 лет назад, и долгое время этот дворец был единственным во всей Западной Сибири. До революции здесь останавливались члены императорской фамилии. После того, как власть в стране поменялась, у дворца несколько раз менялось назначение. Оно было и складом, и военным штабом, пока, наконец, в нем не открыли музей. Коллекцию собирали по всему Советскому Союзу. Полотна присылали из Третьяковки, Эрмитажа, Академии художеств. Сегодня в фондах Омского музея хранится порядка 30 тысяч экспонатов, в том числе знаменитое произведение уроженца Омска Михаила Врубеля «Триптих. Цветы». На трех полотнах изображены розы, лилии и хризантемы. Что любопытно, ароматы этих цветов легли в основу парфюма, созданного по заказу Омского музея и получившего название «Врубель».
0: Радио «Мир» в Омске. 90.9 FM.

0: музыкальное информационное радио. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно. Смотрите на телеканале «Мир». Они жадно поглощают информацию.
1: Прочитала все книги в детской библиотеке.
0: Безжалостно идут по головам.
1: В городской олимпиаде по английскому языку третье место.
0: А своими сверхспособностями наводят на людей ужас.
1: Могу легко предугадать или предсказать что-то.
0: Страшно умные детки в жутко увлекательном шоу.
2: Вертикально.
3: Точно.
1: Животное.
3: Верно.
1: Песнь.
3: Да.
0: «Миллион за пять минут. Дети». Смотрите в четверг в 19:40 на телеканале «Мир». Категория 16+.

Oriflame не то что тонет, он рванул в этом году так, что не догнать. Лучшая новинка, яркий старт, каких только титулов уже не нахватал этот молодой артист. В общем, поймал волну. Наш астролог через несколько минут расскажет, как вам выбрать правильный вектор движения сегодня и поймать птицу удачи за хвост. Ну а пока возвращаемся к музыке в эфире «Радио Мир».

0: Мир. Хорошо звучит. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 4 июня. До вечера лучше не строить больших планов и умерить ожидания. А вечером, вероятно, трение в ситуации, где кто-то слишком давит. Овен, вы рискуете нагрузить себя делами так, будто в сутках внезапно стало 46 часов. Не стало. Телец, вас будет раздражать чужая суета и непоследовательность. Особенно люди, которые сначала придумали план, а потом сами же про него забыли. Близнецы. День подходит для наведения порядка и оптимизации всего, до чего дотянутся ваши организаторские способности. Рак. Не принимайте близко к сердцу чужую резкость. Многие сегодня разговаривают так, будто проходят кастинг на роль строгого завуча. Лев. Возникнет необходимость кого-то одернуть или поставить на место. И, честно говоря, некоторые давно напрашиваются. Дева. Многое зависит от настроения действующих лиц. Не стоит подходить с просьбой к человеку, если вы видите, что он не в духе. Весы. Кто-то попробует продавить свое мнение с посылом, что, мол, я лучше знаю. Посмотрите на это философски. Или очень медленно приподнимите бровь. Скорпион. Вечер способен пробудить в вас внутреннего революционера, особенно если кто-то слишком долго рассказывал вам, как правильно жить. Стрелец. Не обещайте лишнего утром. Ваш энтузиазм слегка опережает реальность. Козерог. Вы будете настроены серьезно и по делу, а вот окружающие далеко не во всех случаях. Водолей. Не отправляйте важные сообщения на эмоциях. Великие шансы случайно создать повод для скриншотов в рабочем чате. Рыбы. Важно не растворяться в чужих заботах. Да, всем что-то нужно, но сначала ваши собственные дела. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Лето в каждом звуке. Реклама.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране Галатея делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что Галатея – это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран Галатея. Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейд-Авто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день и дальше только ваш маршрут. Трейд-Авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
3: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
4: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории, 1 десяток, 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка», 1,5 литра, 79 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: А вы знали, что всего в 10 минутах от центра Смоленска можно купить квартиру с платежом от 17

0: Питомник растений «Роскошный сад» — это несколько гектаров плодово-ягодных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. «Роскошный сад» — деревня Деменщина, на въезде.
1: Нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода. От 12 до 22 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра будет малооблачно, утром плюс 12-18. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 20-23 тепла и осадков не обещают. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс Фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: Радио «Мир». Хорошо звучит.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 15 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Интересы, цифры и решения – путь к стабильному будущему. Об этом сегодня говорят в Санкт-Петербурге. В городе официально открылся Петербургский международный экономический форум. На торжественной церемонии открытия в экспофоруме одним из первых заявлений сделал вице-премьер России Александр Новак. Он отметил, что на сегодняшний день доля стран БРИКС в мировом ВВП выросла до 40%, доля «Большой семерки» снизилась до менее 30%. Те, кто раньше доминировали в глобальной экономике, сегодня теряют свою роль, отметил Новак. Российские семьи все чаще тратят материнский капитал на образование своих детей. Об этом сообщает Счетная палата. С начала года это направление выбрало больше трети семей, которые обратились за маткапиталом. На втором месте оказалось улучшение жилищных условий. Средства материнского капитала можно направить на покупку жилья, строительство и ремонт дома, а также на образование детей, оплату кружков и секций. Российские специалисты разработали полимерное покрытие, которое меняет структуру накипи. Она становится мягкой и легко удаляется. Традиционно с этой проблемой борются с помощью химических добавок. Ученые же испытали латунную поверхность с полимерным покрытием в специальной установке с жесткой водой. Новое покрытие позволит защищать оборудование без постоянных химических промывок. В столичном регионе до конца недели сохранится по-настоящему летняя погода. К выходным ожидается возвращение жары до 30 градусов. В четверг и пятницу не исключены дожди с грозами. Суббота и воскресенье будут сухими. Ранее синоптики рассказали, что в середине третьей декады июня возможно похолодание ниже 20 градусов. Но в конце месяца в столичном регионе установится 30-градусная жара. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».

0: Звонить без предварительного сообщения можно. Сейчас моветон. И никакой романтики и сюрпризов. А мы любим ваши звонки в прямой эфир и письма на сайт radiomir.fm. Кстати, там вовсю идет голосование в мировом хит-параде. Уже скоро, время летит, подведем итоги июня. Так что присоединяйтесь. А пока здесь Надар Реви. Один из лучших.
1: Мировой хит-парад. Лучшее. Грузия.

Мировой хит-парад. Лучшее. Голосуйте за любимых исполнителей на сайте radiomir.fm.

0: Лето в каждом звуке.
1: Почти запускаем.

0: удивительный мир. Любые следы на Луне останутся навсегда. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
2: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
3: Ваши идеи – наши решения. Дизайнерские шторы и интерьерный текстиль в салонах «Узоры Текстиль». Бесплатная консультация и выезд дизайнера. Решим вопрос светозащиты и улучшим дизайн помещения с помощью текстиля. «Узоры Текстиль» 613-615.
4: Успей купить видовые апартаменты с готовым ремонтом на 16 этаже в Юнити. Высокий уровень, панорама на весь Смоленск, огни города и динамика молодежной столицы России как на ладони. Апартаменты для жизни, инвестиций или стабильного дохода от аренды. Сдача объекта уже в июле. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Юнити – это центр города, закрытая территория, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и собственная современная среда для жизни и отдыха. Юнити – будь на высоте. Живи в ритме молодежной столицы России.
5: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40-44, 19, bastiondor.ru.
7: 6 июня, Хмелита, грибоедовский праздник. Музыка, театр лица, ансамбль «Каприз» и дефиле исторического костюма. Для участвующих в показе вход бесплатный. Детей ждут скоморохи. Охи взрослых, ярмарка и кафе. Подробности на сайте 0+.
8: Мам, я не буду носить эти брекеты 3 года!
9: Знакомо. Часто проблемы прикуса замечают слишком поздно, когда лечение уже сложнее и дольше. Чем раньше заметить проблему, тем проще и комфортнее проходит коррекция прикуса. В Центре семейной стоматологии применяют методы ранней ортодонтии и технику направленного роста. Запишите ребенка на консультацию к ортодонту в Центр семейной стоматологии. Кирова, 29, Шевченко, 1/35. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
10: Совершенно секретно. Штандартенфюрер Штирлиц. Личное дело фон Штирлица, Макса Бонда.

0: лето в каждом звуке. Соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. Недавно подруга пригласила в гости, пообещав сюрприз. Зная ее увлечение всевозможными соусами, я подумала, что нас ждет очередной томатный, медово-горчичный или сливочно-сырный шедевр. Но не угадала. В этот раз нас угощали песто. Этот соус родом из Лигурии, благословенного итальянского региона, подарившего всему миру не только Колумба и Паганини, но и самобытную местную кухню. Одни дары моря чего стоят. Но сегодня не о них, а о лигурийских долинах и горных лесах, где растет все, что понадобится для песто. Оливы, сочный базилик и сосны пинии, орешки которых обязательно присутствуют в классическом рецепте итальянского соуса. Есть версия, что песто придумали еще в Древнем Риме, но записали рецепт только в 19 веке. Название дословно означает «толченый», «молотый», и это буквально рецепт его приготовления. Листья базилика, орешки и чеснок с добавлением твердого сыра, пекорины или пармезана и оливкового масла толкут в мраморной ступке деревянным пестиком до получения ароматной массы насыщенного зеленого цвета. Соль в том, что у песто полезный и яркий вкус, способный украсить многие блюда. А перец в том, что орехи и сыр делают его весьма калорийным. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Есть ли шанс у футбольного фаната выиграть интеллектуальный матч?
1: Было волнительно, конечно.
0: У обычной домохозяйки сразить всех невероятной эрудицией.
2: Пас.
0: А безработному хорошенько заработать.
3: Поэтому я здесь.
0: Здесь.
3: Здесь.
0: Возможно, даже практически невозможное. «Миллион за пять минут». Смотрите с понедельника по четверг в 21.10 на телеканале «Мир». Категория 16+.
4: Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир». Танцемания. Реклама.
5: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Все компасы показывают на юг, тепло, пальмы, море, дачу, грядки. Ну, могу продолжать бесконечно, остановите меня. Чтобы лето не пролетело впустую, не пропускайте самое интересное. Наш Паш Королёв это умеет и практикует. Ждем его в студии «Радио Мир» с минутной историей. А пока возвращаемся к музыке.

0: хорошо звучит. Лето. Солнце. Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 4 июня, День любителей лета. Об этом наша минутная история. Неофициальный праздник появился благодаря социальным сетям. Пользователи стали выкладывать фото с пляжей, пикников и загородных прогулок, делиться планами на летний сезон. Идея многим пришлась по душе. Солнце, тепло и предвкушение отдыха никого не оставляют равнодушным. Есть мнение, что само слово «лето» появилось от глагола «лити» и связано с дождями. В древнерусском оно употребляется в значении «год», отсюда «летопись». Лето заметно влияет на наше эмоциональное и физическое состояние. Солнечный свет стимулирует выработку серотонина и витамина D. Это улучшает эмоциональный фон и снижает тревожность. Теплая погода располагает к общению и активному отдыху. Отмечать этот праздник принято прогулками по парку и лесу, пикниками или работой на приусадебном участке, но не тяжелой. Можно, например, собрать первый урожай клубники, тут же его нарисовать или сделать несколько ярких фотографий и выложить в соцсети. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте Радио Мир.
0: Минутная история.

0: Одна тема, 5 исполнителей и множество призов. Музыкальный миксер. Играй по будням на Радио Мир.
1: Реклама.
2: Пришла весна. Цветут цветы. Скорее садись в Манжаро ты.
3: Обновленный Джили Манжаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
2: Пройдите бесплатный тест-драйв
3: на Гагарина 53.
2: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
4: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО Д-Авто.
5: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия. Характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32 17 03. Играй красиво. 12+.

0: порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
2: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
3: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
4: Встречайте ЖК «Солнечный». Новый кирпичный дом в Сафоново. Закрытая территория, видеонаблюдение, квартира с предчистовой отделкой. Ипотека от 3,9%. Рассрочка 12 месяцев. ЖК «Солнечный». Сафоново, улица Октябрьская, 41Б. Хотите получить актуальные планировки и зафиксировать цены на старте? Звоните 32 22 22.
5: Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «СЗ Билдинг Групп».
4: Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России

0: года.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода от 12 до 22 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра будет малооблачно, утром плюс 12-18, в дневное время столбик термометра поднимется до отметки 20-23 тепла и осадков не обещают. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 4 часа дня. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В Смоленске наградили победителей конкурса «Советник года 2026». В финал вышли 15 советников-директоров по воспитанию. Победителями стали Александра Евсеева из Козловского многопрофильного аграрного колледжа и Юлия Романовская из средней школы номер 1 города Рудня. Призеры – представители Понизовья, Вязьмы, Смоленска и Сафонова. Конкурс прошел при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Губернатор Смоленской области Василий Анохин занял 3-е место в рейтинге плотности международных контактов глав регионов по итогам мая. Эксперты отметили строительство центра МАС в регионе как один из самых заметных проектов. Международная активность губернатора была связана с Белоруссией, Китаем, Казахстаном и другими странами. Напомним, что глава нашего региона ранее вошел в топ-10 губернаторов по плотности контактов с руководством России. В Десногорске впервые прошел детский инклюзивный фестиваль «Равные возможности» при поддержке Росатома. Участвовали более 150 человек из Десногорска и Рославля. Организаторами выступили сотрудники Смоленской АЭС. Дети с ограниченными возможностями здоровья участвовали в мастер-классах, играх и концертах. Спонсор выпуска новостей – официальный дилер «Чанган», ООО «Премьера Автозапад». Лето – время приключений. Встречай! «Чанган Юни С» 4x4 в «Премьер Авто». Полный привод подхватывает за доли секунды. Клиренс – 188 мм. Двигатель – 181 лошадиная сила. Забирай Юни С от 2 779 900 с июльской выгодой до 430 тысяч рублей. Кутузова 15Б. Телефон 70 33 33.
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

Зиверт, конечно, хорошо звучит на радио «Мир», но если всегда выбирать только себя, есть риск остаться в одиночестве. Хотя Юле это явно не грозит с такими-то внешними данными. Меня зовут Инна Фатеева. Всем привет! На подходе рубрика «Как я пришел в этот мир». А еще будет программа «Фитнес-шейк» и много отличной музыки. И наверняка это те песни, о которых вы сейчас и подумали.

0: хорошо звучит. Лето. Солнце. Мир. «Как я пришел в этот мир». Программа о наших мировых коллегах. Виктория Романовская, художник по гриму, межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Профессия.
1: Ой, на самом деле с профессией это любовь длиною, наверное, в 26 лет уже, при моих 40. А я с 14 лет всегда собирала подружек моих тетушек на свадьбу каждое лето. Лучше тебя не накрасит никто. Потом я училась профессионально, но намного позже, уже через десяток лет, я была курс последний у знаменитого Леона Климана, который уехал в Голливуд. Он как уехал, выпустил меня. И все, я была последним курсом. И он на тот момент, когда выпускал нас, он был личным визажистом Дженнис Диккенсон. Это самая взрослая топ-модель.
0: Первый день.
1: Я приехала с гримом, с большим количеством грима. Соответственно, никого я не знаю. Нас встречали помощники. Я звоню помощнице, это барышня была. Я звоню, я говорю, нам бы физическую силу какую-то мужскую подкрепиться ей, потому что у меня пакеты, кофры. Она говорит, нет, вы знаете, у нас отсутствует. Что отсутствует? Я говорю, мужская физическая сила? Она говорит, да, нет никого на канале. И в этот момент красивый, брутальный мужчина. В общем, красивый, ухоженный мужчина стоит на проходе у охраны. Говорит, девочки, ну давайте же я вам помогу. Я говорю, господи, я говорю, спасибо вам большое. Я говорю, красивые, я говорю, усы какие. На что барышня, которая меня встречала, говорит одну единственную фразу. Вообще-то он женат.
0: Почему мир?
1: Ой, тут много, потому что творческая история телеканала с каждым днем все больше и больше раскрывается возможностей, мне так кажется. Потому что то, что ходит в идеях, в голове и в задумках, оно реализуется на телеканале и на радио.
0: «Как я пришел в этот мир». Программа о наших мировых коллегах.

0: Среднее облако весит порядка 500 тонн. Слушайте «Мир».
1: Музыкально-информационное радио.
2: Реклама.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже. Подробности в дилерском центре Tenet Premier Auto на Кутузова 50. Телефон 707-701.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Нужен песок, гравий, щебень. Достанем из-под земли. В прямом смысле. Компания «Спецстрой-67». Доставляем песок, гравий, щебень, землю, асфальтную крошку. Быстро и надежно. Все материалы напрямую с карьера, без посредников, по низким ценам. Компания «Спецстрой-67». Звоните. 69-99-79. Рыленкова, 34. Спецдефисстрой67.ру.
6: Финальная распродажа офисов и апартаментов в центре Смоленска. В Юнити осталось всего 8 офисов. Успей купить. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Сдача объекта уже в июле. Готовые помещения с современным ремонтом. Там всего от 3 миллионов 300 тысяч рублей. Заезжай и работай сразу, без дополнительных вложений. Парковка, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и высокий трафик благодаря действующему отелю. Юнити – современный формат для жизни и бизнеса. Почувствуй ритм молодежной столицы России. 32-22-22.
7: Рассрочка предоставляется застройщикам ОСЗ «Юнити». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Все виды хирургии в клинике «Надежда» на 25 сентября. Лечим грыжи, полипы, проводим проктологические операции. Телефон 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
9: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630 620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Питомник растений «Роскошный сад» — это несколько гектаров плодово-ягодных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. «Роскошный сад» — деревня Деменщина, на въезде.
1: Продается отдельно стоящий торговый центр площадью 1800 квадратных метров в городе Рославль. Долгосрочные контракты с сетевыми арендаторами, собственный земельный участок. Телефон 68-67-77.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38-85-95.

0: Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит. Фитнес-шейк.
1: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это «Фитнес-шейк» – программа о том, как превратить спорт в удовольствие. На юбилее подруги заметила, как хорошо выглядит ее мама. Выяснилось, что бабушка, сопровождая внуков в фитнес-клуб по семейному абонементу, и сама втянулась в занятия спортом. Кстати, по данным исследования Национального фитнес-сообщества, доля посетителей клубов в возрастной группе старше 60 лет последние годы неуклонно растет. Именно в этом возрасте люди начинают больше задумываться о здоровье. Спорт действительно способен помочь продлить активные годы. Общеизвестно, что после 50 снижаются максимальная аэробная возможность организма, плотность костной ткани и подвижность суставов. Но плавание, скандинавская ходьба и силовые упражнения могут оказать существенную помощь в борьбе с этими процессами. К примеру, плавание задействует 90% мышц, не нагружая суставы и обеспечивая аэробную нагрузку. А скандинавская ходьба обладает тем же набором и также развивает координацию. При силовых упражнениях лучше отдать предпочтение тренажерам, чтобы избежать излишнего давления на позвоночник. Очень важно помнить, что любые занятия спортом, особенно в солидном возрасте, должны начинаться с консультации врача, который поможет понять ваши ограничения. Не нужно пытаться взять реванш за упущенное время и проводить в фитнес-клубе сутки напролет. 3 тренировки в неделю – оптимальное количество. К тому же и доктора, и тренеры сходятся в том, что регулярность в данном случае важнее интенсивности. Не лишним будет предусмотреть время на восстановление, ведь чем человек старше, тем больше его потребуется. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
0: Фитнес-шейк на Радио Мир.

0: музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Совет Федерации поддержит законопроект о беспилотном транспорте. Сенаторы считают, что документ позволит урегулировать использование на дорогах страны автономных грузовиков, машин и трамваев. Об этом заявил Артем Шейкин. Сенатор выступил на одной из сессий Петербургского экономического форума. Он в очередной раз стал площадкой для демонстрации достижений, в том числе в транспортной сфере. Так, на форуме представили новый самолет Ил-114. Его модификация получила серийный номер 300. Компания-производитель мороженого «Русский холод» приняла решение закрыться. Оно коснется всех предприятий холдинга, пишет газета «Коммерсант». Причиной стали долги более 12 миллиардов рублей. Из-за них с 1 мая были приостановлены поставки мороженого, начался внутренний аудит. На этом фоне власти Алтайского края получили уведомление о предстоящем увольнении с 8 августа более 170 сотрудников «Русского холода». В Москве открылся книжный фестиваль «Красная площадь». Торжественная церемония состоялась в полдень на главной сцене. В фестивале примут участие более 400 издательств со всей России. Они представят примерно 150 тысяч наименований книг, от художественной и детской литературы до научно-популярных изданий, комиксов и редких антикварных экземпляров. Программа будет насыщенной: встречи с писателями, презентации книг, дискуссии, лекции, мастер-классы. Завершится книжный фестиваль в это воскресенье. Блогер построил автономную башню с водяной пушкой на базе искусственного интеллекта, чтобы отпугивать голубей. Они начали раздражать мужчину, так как часто наведывались на его балкон. Тогда энтузиаст собрал автономную установку с водяным пистолетом. Искусственный интеллект распознает подлетающих птиц и тут же обстреливает их струей воды. Для создания системы понадобились мини-компьютер, USB-камера, нейросети и электрический водяной пистолет. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.
0: Смотрите на телеканале «Мир». Им важно, чтобы их продолжали узнавать.
2: Конечно, я мечтаю об этом.
3: Тот самый Мюнхгаузен.
0: А когда их не узнают...
4: Да я тебе...
5: Мамочка!
0: Страдают все. Игра в кино. Смотрите с понедельника по четверг на телеканале «Мир». Категория 16+.

Как говорила моя бабушка, с огнем играть опасно, это всем должно быть ясно. Ну, с любовью та же история, это я уже и без бабушки потом поняла. Через несколько минут на Радио Мир и про любовь, и про работу, и про покупки расскажет наш астролог. Не пропустите свой гороскоп на завтра. А пока Infinity здесь, с продолжением темы ярких чувств.

0: лето. Солнце мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. После довольно нервных и требовательных дней атмосфера начинает заметно смягчаться. Завтра, 5 июня, Луна весь день идет по Водолею в гармонии с Солнцем в Близнецах. А это про легкость общения, остроумные разговоры и ощущение, что люди вдруг снова способны слышать друг друга, без внутреннего желания немедленно спорить или воспитывать. К тому же Венера в Раке все ближе подходит к соединению с Юпитером. А это аспект большой человеческой симпатии, щедрости, романтики и желания делать жизнь уютнее, красивее и теплее. Мир словно постепенно переключается из режима «выживаем и держимся» в режим «а давайте все-таки жить нормально». Пятница отлично подходит для дружеского общения, свиданий, семейных встреч, совместных проектов и любых дел, где важны взаимная поддержка и чувство, что мы на одной стороне. Сейчас особенно полезно объединяться с людьми, с которыми совпадают не только цели, но и ценности, ритм жизни и чувство юмора. Потому что именно через правильные связи в ближайшие дни будут открываться многие возможности. Венера и Юпитер задают очень красивый фон вплоть до 14 июня. И это очень благоприятное время для новых знакомств, разговоров о совместном будущем, для помолвок и подготовки к свадьбе, для семейных решений и больших уютных покупок для дома. В эти дни, кстати, легко потратить очень много денег, но иногда новый диван, красивый сервиз или породистый кот – это уже инвестиция в качество жизни и психическое здоровье. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.
1: Реклама.
2: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
3: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-300.
0: Смоленская керамика на века.
2: Если закрывается одна дверь, обязательно открывается другая. Это мудрость о возможностях. Но если это одна и та же дверь, это мудрость выбора. Выбор стиля, качества и безопасности дверей «Бастион». Индустриальная 5, 40, 44, 19. Сайт bastiondor.ru.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели
4: остались в прошлом. И это замечательно.
3: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий.
5: Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру.
3: Национальные проекты России 0+.
6: А вы знали, что всего в 10 минутах от центра Смоленска можно купить квартиру с платежом от 17 тысяч рублей в месяц? Ставка по ипотеке от 3,9%. Домстат. Хотите получить планировки с актуальными ценами? Звоните 54 52 54 54 52 54. Застройщик ООО «СЗ Билдинг Групп». Изучите все условия кредита на совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Бетонный завод «Переправа». Шевченко 99.
9: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода. От 12 до 22 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра будет малооблачно, утром плюс 12-18. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 20-23 тепла и осадков не обещают. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 17 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Банки и операторы связи при невыполнении требований по противодействию мошенникам будут полностью компенсировать потери жертвы, заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко. При этом, по его словам, полностью ответственность пользователя не снимается. Если организация выполнила требования, а клиент все равно передал деньги мошеннику, в этом случае компенсация не предусмотрена. Российскую вакцину от лихорадки Эбола обновили с учетом нового штамма. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, препарат разработал и адаптировал центр имени Гамалеи. Сейчас вакцина уже есть в формате готового продукта, но ей еще нужно пройти отдельные стадии тестирования. Правительство внесло в Госдуму законопроекты, которые позволят внимательнее следить за ростом цен на продукты. Речь идет о том, что отслеживать стоимость продовольственных товаров на разных этапах, от поставщиков до продажи. Это нужно, чтобы быстрее замечать резкое подорожание и понимать его причины, пишет парламентская газета. Кабмин сможет определить ведомства, которые получат для такого анализа данные от Федеральной налоговой службы. В индийском городе Буландшахр обезьяна украла сумку с крупной суммой денег и разбросала банкноты с дерева. Инцидент произошел, когда мужчина пришел в суд по вопросам регистрации земельных документов. При себе у него было 200 тысяч рупий. В какой-то момент обезьяна внезапно схватила сумку с деньгами и забралась с ней на ближайшее дерево. Там она начала вытаскивать купюры и разбрасывать их сверху, устроив хаотичный дождь из денег.

Расправили крылья и полетели. И чем ближе конец рабочего дня, тем смелее желание строить планы на вечер. В эфире «Радио Мир» на ближайшее время они такие. Наш радиогид пригласит всех в столицу Беларуси. Надежда Сташина, это наш астролог, озвучит гороскоп на завтра. А Дима Билан, это ваш любимый певец, споет одну из своих лучших песен прямо сейчас. Меня зовут Инна Фатеева, это я. Всем привет!

0: Удивительный мир. Кора радужного эвкалипта способна переливаться 9 цветами. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: АМК. Декоративное фасадное покрытие нового поколения.
3: АМК.
2: Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером.
3: АМК.
2: Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада.
3: АМК.
2: Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес. Когда стройка в радость.
4: Головные боли, проблемы с сердцем и сосудами. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
5: Устали бороться с весом? Только в клинике «Надежда» на 25 сентября бариатрические операции выполняет опытный московский хирург. Ждем вас! 22-10-10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
7: Ваши идеи – наши решения. Дизайнерские шторы и интерьерный текстиль в салонах «Узоры Текстиль». Бесплатная консультация и выезд дизайнера. Решим вопрос светозащиты и улучшим дизайн помещения с помощью текстиля. «Узоры Текстиль» 613-615.
8: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37 10 20. «Семья». Когда важно быть уверенным.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: «Печь-инфа». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
10: 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: хорошо звучит. Радиогид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.
1: Всем привет! С вами Радиогид. Сегодня расскажем про столицу Беларуси. В Минске с 2014 года проходит городской фестиваль «В улице Бразил». Это урбанистическое мероприятие, как ясно из названия, белорусско-бразильское, собирает талантливых людей со всего мира. Цель – освоить городское пространство с помощью искусства и художественно поднять важные для горожан темы. Поэтому главные герои «В улице Бразил» – художники. В течение нескольких недель они создают так называемую «муралы», рисуют огромные граффити на фасадах зданий. Очередной фестиваль добавляет Минску десяток новых урбанистических полотен. Своеобразной галереей для них служит Октябрьская улица в историческом центре, где сохранились здания старинных мануфактур. Это эпицентр праздника. В период фестиваля на Октябрьской не протолкнуться. Там танцуют, поют, устраивают мастер-классы и яркие представления. Застать фестиваль можно с конца июля до середины августа. А пройтись по Октябрьской и полюбоваться муралами в любое время года. С вами был Радиогид. Слушайте Радио Мир.
0: Радиогид. Открывайте мир вместе с нами.

0: музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Россияне в среднем тратят около 10 тысяч рублей в месяц на психотерапию. В 2024 году этот показатель был почти на 2 тысячи рублей меньше. Лето и осень, отмечают психологи, больше не показывают резких спадов или выраженных пиков спроса. Психологическая помощь постепенно становится регулярной практикой, а не только в кризисные периоды. Также среди новых клиентов психологов становится больше мужчин. В Дагестане начала работать первая горная солнечная электростанция. Ее название «Акцах» в переводе с лезгинского означает «новое село». Оно отсылает к близлежащему аулу и символизирует обновление горной энергетики Дагестана. Станция была построена в кратчайшие сроки, всего за 5 месяцев. Для жителей горных сел это стабильное напряжение в домах, снижение риска отключений в вечерние часы и чистая зеленая энергия. Рутюб интегрирует в платформу ИИ-агента. Запуск нового инструмента планируется к старту чемпионата мира по футболу 2026, первые матчи которого состоятся 11 июня. Виртуальный помощник на базе GigaChat позволит зрителям быстро ориентироваться в расписании Мундиаля, узнать подробности о любимых игроках, командах и заинтересовавших болельщиков новых звездах. Летом 2026 года рекомендуется носить сандалии с ремешками, мюли или балетки. Об этом рассказали стилисты. Помимо этого, эксперты посоветовали отдавать предпочтение обуви натуральных цветов, в числе которых молочный, песочный, карамельный, оливковый, шоколадный, черный и все тона зеленого. Благодаря этим оттенкам удастся составить летний образ, который не будет выглядеть утилитарным. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.
0: Смотрите на телеканале «Мир». Следопытка.
2: Я с детства мечтала работать в уголовном розыске.
0: Хулиганка.
3: Почему гражданка в багажнике?
0: Полиглотка.
4: Пахали во Франции.
0: Кокетка и сердцеедка.
5: Я по призыву сердца.
6: Похоже, влип, мужик.
0: Эта роковая красотка умеет добиваться всего, кого захочет добиться. Акселератка. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
7: От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит.
0: Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое. В мировом хит-параде на «Радио Мир».

Девочка наверняка в пионах. Сейчас самый сезон этих цветов. Кстати, в природе встречаются пионы практически всех цветов радуги, кроме синего. На радио «Мир» то же самое с музыкой. Она здесь на любой вкус. Лучшая из новой и проверенная временем. Сейчас как раз такой трек. «Вечно зеленая елка». Наслаждайтесь.

0: хорошо звучит. Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. После довольно нервных и требовательных дней атмосфера начинает заметно смягчаться. Завтра, 5 июня, Луна весь день идет по Водолею в гармонии с Солнцем в Близнецах. А это про легкость общения, остроумные разговоры и ощущение, что люди вдруг снова способны слышать друг друга, без внутреннего желания немедленно спорить или воспитывать. К тому же Венера в Раке все ближе подходит к соединению с Юпитером. А это аспект большой человеческой симпатии, щедрости, романтики и желания делать жизнь уютнее, красивее и теплее. Мир словно постепенно переключается из режима «выживаем и держимся» в режим «а давайте все-таки жить нормально». Пятница отлично подходит для дружеского общения, свиданий, семейных встреч, совместных проектов и любых дел, где важны взаимная поддержка и чувство, что мы на одной стороне. Сейчас особенно полезно объединяться с людьми, с которыми совпадают не только цели, но и ценности, ритм жизни и чувство юмора. Потому что именно через правильные связи в ближайшие дни будут открываться многие возможности. Венера и Юпитер задают очень красивый фон вплоть до 14 июня. И это очень благоприятное время для новых знакомств, разговоров о совместном будущем, для помолвок и подготовки к свадьбе, для семейных решений и больших уютных покупок для дома. В эти дни, кстати, легко потратить очень много денег, но иногда новый диван, красивый сервиз или породистый кот – это уже инвестиция в качество жизни и психическое здоровье. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Лето в каждом звуке. Реклама.
1: Молодость и упругость вашей кожи вернет микроигольчатый РФ-лифтинг экспертного класса. Медицинский центр «Надежда» на Урицкого 15Б 62-39-39.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий.
4: Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру.
5: Национальные проекты России 0+.
6: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
7: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
8: Мам, я не буду носить эти брекеты 3 года.
9: Знакомо? Часто проблемы прикуса замечают слишком поздно, когда лечение уже сложнее и дольше. Чем раньше заметить проблему, тем проще и комфортнее проходит коррекция прикуса. В Центре семейной стоматологии применяют методы ранней ортодонтии и технику направленного роста. Запишите ребенка на консультацию к ортодонту в Центр семейной стоматологии. Кирова, 29, Шевченко, 1/35. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Успей купить видовые апартаменты с готовым ремонтом на 16 этаже в Юнити. Высокий уровень, панорама на весь Смоленск, огни города и динамика молодежной столицы России как на ладони. Апартаменты для жизни, инвестиций или стабильного дохода от аренды. Сдача объекта уже в июле. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Юнити – это центр города, закрытая территория, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и собственная современная среда для жизни и отдыха. Юнити – будь на высоте. Живи в ритме молодежной столицы России.
11: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

0: Питомник растений «Роскошный сад» – это несколько гектаров плодово-ягодных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. «Роскошный сад», деревня Деменщина, на въезде.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
2: Слушай «Радио Мир» в Смоленске.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные». Яблоко раздора. 16+. Погода.
1: О погоде на завтра, 5 июня. Как рассказали нам синоптики, в Волгограде будет облачно, небольшой дождь днем возможен, воздух прогреется до 25 градусов. В Екатеринбурге и Казани завтра грозу обещают и плюс 18. В Ульяновске завтра небольшой дождь возможен, днем около 19 градусов. А вот в Кемерове без осадков и очень тепло, плюс 25 завтра. В Перми пасмурно, но без осадков, днем 17 градусов. В Ростове-на-Дону и Таганроге завтра солнечно и 26 на термометрах. В Москве 5 июня будет облачно, возможен небольшой дождь, воздух прогреется до 24.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов вечера. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. Смоленская область стала лидером ЦФО по модернизации коммунальной инфраструктуры. С 2022 года обновлено 274 километра сетей. Это более трети от всего объема работ в округе. Введены 6 котельных, водозаборы, 2 станции водоподготовки. Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В Новодугинском округе открылся многофункциональный стрелковый комплекс «Легион». Единственная открытая площадка такого уровня в регионе. Здесь уже прошел кубок губернатора по тактической стрельбе с участием 137 спортсменов из 20 регионов. Комплекс включает 3 галереи, полосу препятствий и учебные классы. В Смоленске прошел итоговый форум «Есть результат», завершивший общественное обсуждение будущего нашего региона. В течение 2 месяцев жители подали около 3000 предложений, касающихся поддержки участников СВО, здравоохранения, образования, ЖКХ и молодежной политики. Инициативы лягут в основу новой народной программы «Единой России». Сбор предложений продолжается. Спонсор выпуска новостей – официальный дилер «Чанган». ООО «Премьера Автозапад». Лето – время приключений. Встречай! «Чанган Юни С» 4х4 в «Премьер Авто». Полный привод подхватывает за доли секунды. Клиренс – 188 мм. Двигатель – 181 лошадиная сила. Забирай Юни С от 2 779 900 с июльской выгодой до 430 тысяч рублей. Кутузова 15Б. Телефон 70 33 33. С вами был Артем Дмитриев.
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные, ценят свое время и сами решают, что и где покупать, потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве 8495-748-1390.

вы сейчас, ох, как спешите домой, правда? Рабочий день, все, настроение, огонь! Всем дороги без пробок под музыку «Радио Мир». В ближайшее время компанию вам составят Тату, Хабиб, Анна Асти и многие другие. Меня зовут Инна Фатеева, я тоже рядом.

0: Удивительный мир. Любые следы на Луне останутся навсегда. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Пришла весна. Цветут цветы. Скорей садись в Манжаро ты.
4: Обновленный Джили Манжаро уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса. Технологии нового поколения. И дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
5: Пройдите бесплатный тест-драйв
4: на Гагарина 53.
5: Весной все сразу ясно. С Манжаро жизнь прекрасна.
6: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО «Д-Авто».
7: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
8: Ухудшение состояния и выпадение волос требует внимания специалиста, так как является результатом не только плохой экологии и стрессов, но и нарушений в работе определенных систем организма. В медицинском центре «Надежда» врач-трихолог проведет компьютерную диагностику волос и при необходимости назначит лечение. Урицкого, 15Б. Телефон 62-39-39. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: 6 июня. Хмелита. Грибоедовский праздник. Музыка, театр лица, ансамбль «Каприз» и дефиле исторического костюма. Для участвующих в показе вход бесплатный. Детей ждут скоморохи, взрослых, ярмарка и кафе. Подробности на сайте 0+.
10: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
11: 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
13: Слушай «Радио Мир» Смоленск.

0: лето в каждом звуке. Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
1: Ну ладно, все хорошо, что хорошо кончается. Итак, я только что от милиции узнала о том, что вы наша школьная самодеятельность. Не пора ли, друзья, выходить из подполья? Ну что за конспирация?
2: Судьба Натальи Фатеевой, сыгравшей в картине «Розыгрыш», складывалась непросто. Очаровательная шатенка с голубыми глазами считалась настоящей кинозвездой Советского Союза. Как сказали бы сейчас, секс-символом. Увы, это обстоятельство сыграло с ней злую шутку. Актриса была ярче большинства героинь, которых ей могли предложить режиссеры. Из-за этого Фатеевой не давали главных ролей. В 1976 году, в возрасте 42 лет, Наталья Николаевна снялась в дебютной режиссерской работе Владимира Меньшова «Розыгрыш», сыграв завуча школы Калерию Георгиевну. Для этой роли гримерам и костюмерам пришлось спрятать ее красивые волосы, убрав их в пучок, и надеть на нее строгий костюм. Пожалуй, один из неприятных нюансов заключался в том, что Наталья Фатеева и несколько других известных артистов попали на съемки по требованию киноначальства. Такое иногда случалось, когда за режиссуру брался новичок. А поскольку Меньшов был дебютантом, пришлось подчиниться, несмотря на то, что всех хотелось утвердить самостоятельно. Поначалу к Фатеевой относились настороженно, но впоследствии все подружились, и «Розыгрыш» стал самой популярной школьной драмой в Советском Союзе и лидером проката 1977 года, собрав у экранов почти 34 миллиона зрителей.
1: Ну ладно, все хорошо, что хорошо кончается. Итак, я только что от милиции узнала о том, что вы наша школьная самодеятельность. Не пора ли, друзья, выходить из подполья? Ну что за конспирация?
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

0: Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева попросила Минпросвещения провести анализ и добавить в учебники больше примеров, когда женщины преуспевали в технических профессиях, чтобы те чаще выбирали эту сферу. Об этом пишет РИА Новости. В министерстве концептуально поддержали идею, но отметили, что есть ряд сложностей. В России предложили повысить годовой лимит дохода для самозанятых почти на 2 миллиона. Авторы инициативы считают, что это поможет сохранить прозрачные расчеты и сделать условия более гибкими для тех, кто работает легально, но уже приближается к действующему лимиту. Сейчас в рамках специального налогового режима самозанятые могут зарабатывать до 2 миллионов 400 тысяч рублей в год. Российская теннисистка Мира Андреева благодаря успешному выступлению на открытом чемпионате Франции стала первой представительницей России за последние 5 лет, которая вышла в финал турнира «Большого шлема». В матче за титул ей предстоит встретиться с победительницей полуфинального противостояния между россиянкой Дианой Шнайдер и польской теннисисткой Майей Хвальницкой. До этого последней россиянкой, игравшей в финале турнира «Большого шлема», была Анастасия Павлюченкова в 2021 году. Более половины представителей поколений зумеров и альфа не умеют определять время по стрелочным часам. Согласно опросу, 54% молодых людей испытывают трудности с чтением циферблата. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на результаты исследования. 49% не знают, как правильно вкрутить лампочку. Наиболее распространенной проблемой респонденты назвали неспособность ориентироваться в городе без навигационных приложений. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.
0: Смотрите на телеканале «Мир». Есть ли шанс у футбольного фаната выиграть интеллектуальный матч?
2: Было волнительно, конечно.
0: У обычной домохозяйки сразить всех невероятной эрудицией.
3: Пас.
0: А безработному хорошенько заработать.
4: Поэтому я здесь.
0: Здесь.
4: Здесь.
0: Возможно, даже практически невозможное. «Миллион за 5 минут». Смотрите с понедельника по четверг в 21:10 на телеканале «Мир». Категория 16+.

0: Перемены – это красиво, а стабильность – тоже хорошо. Знаю, ждете, и мы не нарушаем традицию. Вечерняя танцемания на подходе. Следующий час будет особенно ритмичным и энергичным. Ну а еще до того услышим гороскоп на завтра, прогноз погоды на 5 июня и много ваших любимых песен на Радио Мир. Меня зовут Инна Фатеева, не прощаюсь.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу.

0: Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит. Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. После довольно нервных и требовательных дней атмосфера начинает заметно смягчаться. Завтра, 5 июня, Луна весь день идет по Водолею в гармонии с Солнцем в Близнецах. А это про легкость общения, остроумные разговоры и ощущение, что люди вдруг снова способны слышать друг друга, без внутреннего желания немедленно спорить или воспитывать. К тому же Венера в Раке все ближе подходит к соединению с Юпитером. А это аспект большой человеческой симпатии, щедрости, романтики и желания делать жизнь уютнее, красивее и теплее. Мир словно постепенно переключается из режима «выживаем и держимся» в режим «а давайте все-таки жить нормально». Пятница отлично подходит для дружеского общения, свиданий, семейных встреч, совместных проектов и любых дел, где важны взаимная поддержка и чувство, что мы на одной стороне. Сейчас особенно полезно объединяться с людьми, с которыми совпадают не только цели, но и ценности, ритм жизни и чувство юмора. Потому что именно через правильные связи в ближайшие дни будут открываться многие возможности. Венера и Юпитер задают очень красивый фон вплоть до 14 июня. И это очень благоприятное время для новых знакомств, разговоров о совместном будущем, для помолвок и подготовки к свадьбе, для семейных решений и больших уютных покупок для дома. В эти дни, кстати, легко потратить очень много денег, но иногда новый диван, красивый сервиз или породистый кот – это уже инвестиция в качество жизни и психическое здоровье. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Реклама. Хронический гайморит, синусит, искривление носовой перегородки. Все виды лор-операции в клинике «Надежда» на 25 сентября. Телефон в Смоленске 22 10 10. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста.
1: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
2: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В «Трейд-авто» автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день, и дальше только ваш маршрут. «Трейд-авто» — проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
3: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории, 1 десяток, 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка», 1,5 литра, 79 рублей 90 копеек.
4: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
5: Мечтаете о капитальном заборе или навесе? Начните с правильных блоков. Архитектурные блоки «Штайнгот». Долговечная альтернатива кирпичу. Устойчивы к любой погоде. А внутри есть канал для скрытой проводки. Сочетается по цвету с брусчаткой, подчеркивая архитектурную целостность объекта. Блоки «Штайнгот». Фундамент вашей безопасности и комфорта. Шевченко, 99Б. Телефон 548-777. Подробности на сайте smallkirpich.ru.
6: Смоленская керамика на века.
7: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. «Семья» – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Кто предложит двери мне по приемлемой цене? Кто подарит мне мангал, чтоб шашлык на нем шкварчал? Это он, мой любимый «Бастион». Компания «Бастион». Каждому клиенту дарим мангал. Индустриальная 5, 40 44 19, bastiondor.ru.
9: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-info.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
10: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
11: В каждом звуке.

0: погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода от 12 до 22 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра будет малооблачно, утром плюс 12-18, в дневное время столбик термометра поднимется до отметки 20-23 тепла и осадков не обещают. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветаптек «Зоофарм». Клещи не дремлют, а мы даем отпор. «Тикс-фли» – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавцов. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 19.00. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Чукотский автономный округ признан регионом России с самой высокой пенсией по старости.

0: требует осторожного подхода. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин, передает ТАСС. Он отметил, что рынок регулярно возвращается к теме интернет-торговли спиртным. При этом ведомство не поддерживает ее легализацию. Алешин объяснил, что контролировать доставку вина и других алкогольных напитков сложно, поэтому такие предложения нужно обсуждать особенно внимательно. Летом 2026 года рекомендуется носить сандалии с ремешками, мюли или балетки. Об этом рассказали стилисты. По словам специалистов, в этом сезоне следует отказаться от шлепанцев и вьетнамок, которые являются неэтичными и небезопасными. Помимо этого, эксперты посоветовали отдавать предпочтение обуви натуральных цветов, в числе которых молочный, песочный, карамельный, оливковый, шоколадный, черный и все тона зеленого. Благодаря этим оттенкам удастся составить летний образ, который не будет выглядеть утилитарным. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.
1: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
2: Вечер с танцеманией.

0: вечер с танцеманией. Реклама.
1: Пришла весна, цветут цветы. Скорей садись, Манжара ты.
2: Обновленный Джили Манжара уже в Д-Авто. Простор бизнес-класса, технологии нового поколения и дополнительная выгода до 340 тысяч рублей.
1: Пройдите бесплатный тест-драйв
2: на Гагарина 53.
1: Весной все сразу ясно. С Манжара жизнь прекрасна.
3: Реклама не является публичной офертой. Предложение ограничено. Подробности в ООО Д-Авто.
4: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
5: Встречайте ЖК «Солнечный». Новый кирпичный дом в Сафоново. Закрытая территория, видеонаблюдение, квартира с предчистовой отделкой, ипотека от 3,9%. Рассрочка 12 месяцев. ЖК «Солнечный». Сафоново, улица Октябрьская, 41Б. Хотите получить актуальные планировки и зафиксировать цены на старте? Звоните 32-22-22.
6: Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «СЗ Билдинг Групп».
5: Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Клещи не дремлют? А мы даем отпор! Тикс-фли – надежная защита вашего питомца на 12 недель. Ищите в ветаптеках «Зоофарм». Цена от 2160 рублей. «Зоофарм» – с любовью к каждому хвостику. Сроки и условия проведения акции спрашивайте у продавца. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
8: Компания «Спецстрой-67» предоставляет в аренду экскаватор-погрузчик. Все виды земельных работ, планировка и благоустройство участков, подготовка траншей под газ, канализацию и фундамент, уборка и вывоз мусора. Подробнее на сайте «Спецстрой-67» или по телефону 69-99-79.
9: Боль в спине и суставах. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
10: АМК. Декоративное фасадное покрытие нового поколения.
11: АМК.
10: Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером.
11: АМК.
10: Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада.
11: АМК.
10: Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес, когда стройка в радость.
12: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
13: «Радио Мир». Хорошо звучит.

0: вечер с танцеманией. Реклама.
1: Ваши идеи – наше решение. Дизайнерские шторы и интерьерный текстиль в салонах «Узоры Текстиль». Бесплатная консультация и выезд дизайнера. Решим вопрос светозащиты и улучшим дизайн помещения с помощью текстиля. «Узоры Текстиль» 613-615.
2: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
3: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
1: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.

0: полном порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 вечера. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. Смоленская область стала лидером ЦФО по модернизации коммунальной инфраструктуры. С 2022 года обновлено 274 километра сетей. Это более трети от всего объема работ в округе. Введены 6 котельных, водозаборы, 2 станции водоподготовки. Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В Новодугинском округе открылся многофункциональный стрелковый комплекс «Легион». Единственная открытая площадка такого уровня в регионе. Здесь уже прошел кубок губернатора по тактической стрельбе с участием 137 спортсменов из 20 регионов. Комплекс включает 3 галереи, полосу препятствий и учебные классы. В Смоленске прошел итоговый форум «Есть результат», завершивший общественное обсуждение будущего нашего региона. В течение 2 месяцев жители подали около 3000 предложений, касающихся поддержки участников СВО, здравоохранения, образования, ЖКХ и молодежной политики. Инициативы лягут в основу новой народной программы «Единой России». Сбор предложений продолжается. Спонсор выпуска новостей – официальный дилер «Чанган», ООО «Премьера Автозапад». Лето – время приключений. Встречай! «Чанган Юни С» 4x4 в «Премьер Авто». Полный привод подхватывает за доли секунды. Клиренс – 188 мм. Двигатель – 181 лошадиная сила. Забирай Юни С от 2 779 900 с июльской выгодой до 430 тысяч рублей. Кутузова 15Б. Телефон 70 33 33. С вами был Артем Дмитриев.
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные, ценят свое время и сами решают, что и где покупать, потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве 8495-748-1390.

Да в радость кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: хорошо звучит. Лето. Солнце. Мир. Разводиться можно цивилизованно.
1: Ну ты подойди по-человечески, мы решим этот вопрос.
0: Но не все знают об этом.
2: 16 лет коту под хвост.
0: Пока не поздно, учитесь на чужих ошибках.
1: Ну я не могу я такой подлости простить.
0: Дела судебные. Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе...
3: Истец заявляет иск о вселении и нечинении препятствий в пользовании квартирой, где она зарегистрирована. Ответчик против проживания дочери в его квартире.
4: Пожалуйста, истец, я вас слушаю.
5: Ваша честь, я требую, чтобы мой отец вселил меня в квартиру, в которой я прописана и прожила всю свою жизнь. Сейчас речь идет о нашей трехкомнатной квартире. Она досталась моему отцу в наследство от его мамы. Угу. Еще до того, как они поженились с моей мамой. И как раз после свадьбы они туда въехали. Там родилась я, прожила ровно 20 лет всю свою жизнь. Мы жили просто идеально. И 7 лет назад, к сожалению, моя мама умерла. И в наследство от моей мамы уже лично мне досталась комната 10 квадратных метров в какой-то стрёмной коммуналке. И там, ну, аморальные личности всегда жили. То есть мы никогда даже туда не совались, никто там из нас не жил. И эту комнату мы всегда просто сдавали. И когда... Настало время поступления. Я плохо достаточно сдала ЕГЭ, а у отца не было денег на мой университет, чтобы я поступила, потому что на бюджет, к сожалению, я не прошла. Я решила, что лучшим вариантом тут будет как раз-таки именно продать вот эту вот комнату, которая будет стоить 2,5 миллиона. Mm-hmm. И это как раз покрыло бы полностью все мое обучение. Мы переговорили с отцом. Он согласился на это решение. И как раз мы подписали с ним доверенность, сходили к нотариусу, после чего он занялся этим вопросом, занялся продажей, оплатил мое обучение, меня зачислили, все было 1,5 года хорошо. И последние полгода это просто трэш какой-то начался, потому что отец решил заново жениться и привез свою жену к нам. И еще вдобавок со своим ребенком 10-летним. Мы, ну, сразу, мягко говоря, не поладили, потому что, ну, я просто в шоке была со всей вот этой вот ситуацией. Я не знаю, ему, видите ли, тесно стало, у него там любовь, все, он на меня полностью забил, он никак мной не занимался и просто, ну, за счет этого решил выжить меня из квартиры, в которой я прожила всю свою жизнь.
4: Он что, вас не пускает туда?
5: Нет, потому что он воспользовался доверенностью, как раз-таки вот эту, про которую я вообще забыла полностью. Он пошел в мой университет и написал от моего имени заявление, чтобы я проживала в общежитии. И после чего сменил замки и не пускал меня домой. Мой
4: вам,
5: дом.
4: Вам выделили...
5: Я считаю, что это ненормальное.
4: Вам выделили поведение. Место в общежитии?
5: Да, мне выделили, но я не могу там жить, просто потому что там постоянно шум гам. Мне вообще не до ссор с родителями, мне нужно учиться, у меня очень много заданий. И тем более, что я сейчас на третьем курсе нахожусь.
4: А что с оплатой?
5: Подготовка к диплому.
4: А что с оплатой? Эти 2,5 миллиона, за которые вы за 2,5 миллиона продали комнату?
5: Да.
4: Деньги-то хоть сохранились?
5: Полностью за
4: вы полностью оплатили,
5: да,
4: все обучение?
5: Да, мы полностью оплатили.
4: Ну, хоть с этим в порядке. Вы учитесь на дневном?
5: Да.
4: Понятно. Пожалуйста, ответчик. Я вас слушаю. Отношение к иску?
6: Спасибо, Ваша честь. Иск я не признаю, так как не хочу, чтобы... На данном этапе дочь проживала со мной, с моей женой, и требую снять с регистрационного учета мою дочь. Она была не против, встречайся, пожалуйста, заводи отношения, можешь жениться, но при условии, что у тебя никаких пасынков, падчериц там не будет, вот, и общих детей. Ну, окей, хорошо, мы договорились, чтобы не ссориться. Но сами понимаете, ну, влюбленность, любовь — это такое дело, ну, сердцу не прикажешь. Я познакомился с замечательной девушкой Полиной, ей 34 года, достаточно молодая. У нее ребенок Виталик, ему 10 лет. Но Там так получилось, что когда ему еще не было года, их бросил муж. Угу. И ушел от нее. Вот. Мы сейчас живем в полной идиллии. Она прекрасная домохозяйка. Она хорошо готовит, убирает, содержит дом. Мы с ним очень хорошо поладили. Но и она тоже мне сказала, если выйдет за меня замуж, ну, при условии, что я признаю его, ну, Виталик, ее сына, получается.
4: Усыновите.
6: Ну, да. Вот. И
5: скажи,
6: что я
5: ты
6: буду...
5: признал Виталика, я теперь что, не нужна? Можно меня и выселить, да?
4: Это правда, что вы воспользовались доверенностью, которую вам дочь давала при продаже комнаты, и от ее имени написали заявление в институт?
6: Да, ваша честь, имеет место быть, потому что уже дальше стало невозможно. Приведу моменты, такие случаи, она постоянно пакостила. Ну, понятно, там бытовые такие моменты, да, две женщины, девушки в квартире, ну, какая-то ревность, еще что-то. Угу. Но вопиющий случай, один из, так скажем, она ее взяла, ну, Полина, моей жены, залезла в шкаф, ну, во-первых, без разрешения, достала ее любимое платье, причем она прекрасно знала, я ей покупал это платье, ну, жене. Она ее порезала на какие-то кружки, там еще какие-то узоры вырезала. Дизайнерское решение. Ну вот смотрите, это вообще нормально, 20 лет. Но потом она якобы невзначай на ее белую блузку там какой-то, то ли компот, то ли сок пролила вишневый. Mm-hmm. Опять невзначай в ее там комнате, ну в нашей получается. Mm-hmm. И таких случаев на самом деле очень много. Но казалось бы, ладно, девушке там можно как-то понять, на чью-то сторону встать. Но Виталик... Ну, я вообще просто ошеломел, когда узнал. Она его начала прессовать через других детей. То есть он мальчик новый во дворе. Она подговорила, как я потом от родителей узнал, этих детей. Ну, угу. Пришел, поинтересовался у родителей, как так. Они прижали своих детей, мне все рассказали. Ну,
4: все борются за вашу любовь. Вы понимаете, что происходит в вашей семье?
6: Но...
4: Что вы как бы посередине, и все борются за место под солнцем.
6: Ваша честь, я согласен. Но я пытался...
4: А девочке 20 лет. Еще пока не ушла инфантильность. Скажите, пожалуйста, а на что живет ваша дочь?
6: Я ей помогаю.
4: Материально помогаете?
6: Конечно, я от нее
4: Можно ли сказать, что она находится на вашем иждивении?
6: Ну, можно сказать так, да.
4: Можно сказать.
5: Но при этом в университет ты не мог заплатить, заработать.
4: Ну, мы же выяснили уже этот момент. Вообще-то вы вышли за рамки ваших полномочий. Вам дочь дала доверенность на проведение сделки с квартирой, а вы воспользовались доверенностью обманным путем, написали заявление в ВУЗе о предоставлении ей комнаты в общежитии.
6: Но смотрите,
4: я уже не говорю про то, что это вообще не по-мужски, уже не говорим про то, что не совсем по-отцовски. Если вы завели новую семью, Крайной это не значит, дочери. Что старшую дочь нужно выставлять за дверь, как
6: смотрите,
4: мне кажется.
6: Я считаю, это как-то даже, может быть, если уместно будет сказано, какой-то профилактический характер, потому что, ну, извините, когда я говорю в очередной раз, давай нормально пообщаемся, поговорим.
4: Скажите, пожалуйста, ответчик, подождите, истец. Вы уже натворили дел.
6: Она хи-хи-хи-хи.
4: Скажите, пожалуйста, если ваша дочь изменит свое поведение, вы измените свое отношение?
6: Конечно. Я же говорю, я постоянно...
4: То есть у нас сейчас заявлен иск. О снятии ее с регистрационного учета, прекращении права пользования.
6: Да.
4: Правильно?
6: Да.
4: Вам известно такое понятие, как отсрочка исполнения решения суда?
5: Да.
4: Известно.
5: И поэтому я, если сейчас не будет удовлетворено, то я хочу, чтобы мне дали отсрочку на год, потому что я уверена, что за этот год он их выгонит. И они больше там проживать
4: Либо
5: не будут.
4: Либо вы помиритесь и будете жить долго и счастливо.
5: Но с ними вряд
6: Либо.
5: Ли.
4: Суд удаляется для вынесения решения. У вас документы? Передайте, пожалуйста. Да. Суд удаляется для вынесения решения.
7: Прошу всех встать.
0: Решение суда.
4: Так, суд принял решение иска о вселении в квартиру и нечинении препятствий в пользовании жилым помещением удовлетворить, продлить право пользования квартирой истице сроком на один год. Встречный иск о прекращении права пользования и снятии с регистрационного учета по месту жительства также удовлетворить, но с предоставлением отсрочки. То есть девочка вселяется обратно в вашу квартиру, ведет себя хорошо, пытается примириться с ситуацией, наладить отношения с мальчиком и с новой женой отца. И на это дается год. Если этого не произойдет, то, соответственно, она будет снята с регистрационного учета и выселена из квартиры. Жизнь большая, не надо портить отношения с близкими людьми. Может пригодиться. Дело закрыто.
7: Прошу всех встать.
3: Решение суда. Иск удовлетворить. Встречный иск удовлетворить.
0: Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».
8: Реклама.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже. Подробности в дилерском центре Tenet Premier Auto на Кутузова 50. Телефон 707-701.
10: Цена действительная на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года.
11: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
12: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
13: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37 10 20. «Семья». Когда важно быть уверенным.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Мам, я не буду носить эти брекеты 3 года!
16: Знакомо? Часто проблемы прикуса замечают слишком поздно, когда лечение уже сложнее и дольше. Чем раньше заметить проблему, тем проще и комфортнее проходит коррекция прикуса. В Центре семейной стоматологии применяют методы ранней ортодонтии и технику направленного роста. Запишите ребенка на консультацию к ортодонту в Центр семейной стоматологии. Кирова, 29, Шевченко, 1/35. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Доступные анализы. Когда о здоровье можно позаботиться выгодно. 12 биохимических показателей с липидограммой всего 389 рублей. Доступные анализы. Телефон 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
19: «Печь-инфа» – это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. «Печь-инфо» – греем не слухи, а факты.
20: 16+.
21: Телефон рекламной службы «Радиомир» в Смоленске. 38-85-95.
22: В каждом звуке.
23: Там кричали громко чайки и не случайно. А причалы бьются волны, как на чайке. И нас с тобой они качали и в море.

0: хорошо звучит. Реклама.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером. Готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
3: Смотрите на телеканале «Мир». Им важно, чтобы их продолжали узнавать.
4: Конечно, я мечтаю об этом.
5: Тот самый Мюнхгаузен.
3: А когда их не узнают...
4: Да я тебе...
5: Мамочка!
3: Страдают все. Игра в кино. Смотрите с понедельника по четверг на телеканале «Мир».
6: Категория 16+.
7: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.

0: Лето в каждом звуке. Разводиться можно цивилизованно.
1: Ну ты подойди по-человечески, мы решим этот вопрос.
0: Но не все знают об этом.
2: 16 лет коту под хвост.
0: Пока не поздно, учитесь на чужих ошибках.
1: Ну я не могу я такой подлости простить.
0: Дела судебные. Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе...
3: Истец требует восстановления срока вступления в наследство и о признании ее наследницей по закону. Ответчик иск не признает. Заявляет, что она ничего не должна своей племяннице.
4: Слушается дело по иску о восстановлении срока вступления в наследство и признании права на наследство по закону. Истец Удальцова Надежда Олеговна, ответчик Удальцова София Михайловна. Я слушаю вас.
5: Уважаемый суд, ответчик – моя тетя. Месяц назад выяснилось, что ее покойный муж, который умер 6 лет назад, является моим родным отцом. Когда ее муж умер, она получила огромное наследство. Как тетя хвасталась, там трехкомнатная квартира, 80 квадратных метров, 14 миллионов рублей. Автомобиль стоимостью 2 миллиона рублей. А также сумма на счету 4 миллиона рублей. С учетом супружеской доли и доли моей тети, мне, как наследницей моего отца, полагается 5 миллионов рублей. Именно эти деньги я требую, как законная наследница. Кто мой отец, я всю жизнь не знала. Мама никогда не была замужем, на все вопросы она не отвечала. И вот полгода назад я узнала правду совершенно случайно. Дядя Олег мне был очень близок. Я его знала с самого детства. Я часто проводила время у них с тетей дома. У них была большая квартира. И дядя Олег даже подходил ко мне и говорил, что я для него как родная дочь. Что мы похожи, как две капли воды. Я не знаю, знал ли он правду или нет. Это уже не важно. Когда он умер, мне было 13 лет. Тогда моя жизнь полностью перевернулась. Мама начала пить, ушла в запой. Ее выгнали с работы. И она взяла микрозайм. Ей звонили коллекторы, она потому что вовремя его не выплатила, обратилась за помощью к родной сестре. И родная сестра отказала. Всего лишь 20 тысяч рублей ей надо было. 20 тысяч! Тебе было так сложно помочь родной сестре. Тогда у них случился конфликт. Мама сказала, что тетя Соня забирает мое наследство, потому что я дочь дяди Олега. Я была полностью шокирована, когда это услышала. Мама сказала, что это все правда. Что дядя Олег изменял тетю Соню. У них своих детей не было. И вот он изменил с моей мамой. У мамы родилась я. Может, поэтому, конечно, они относились ко мне как к родной дочери. Я не знаю. После этого я решила разобраться в этом. Обратилась к младшему брату дяди Олега. Мы сделали тест ДНК. Он показал родство. После этого я обратилась в суд. У меня есть официальное решение суда о том, что мой отец
4: Ефремов Олег Геннадьевич. То есть вы установили отцовство,
5: да.
4: Получается?
5: Я установила отцовство, у меня есть решение суда, и поэтому я прошу признать меня законной наследницей. Не ради себя, ради своей матери. Ее надо лечить, ей надо помогать. Я бедная студентка. У меня нет возможности устроиться на полную работу, получать хорошую заработную плату, чтобы помогать матери. Мы живем еле как. Мама то работает, то не работает. Поэтому, пожалуйста, признайте меня законной наследницей.
4: А когда умер ваш отец, вы не знали, что он является вашим отцом, и вам было, как вы сказали, 13 лет.
5: Совершенно верно. Мне было всего лишь 13
4: лет. А сейчас вам сколько?
5: 19.
4: Решение суда у вас когда состоялось?
5: Решение суда состоялось месяц назад.
4: Месяц назад. Пожалуйста, документы передайте. Решение суда, установлено отцовство. Истицы к умершему. Пожалуйста, ответчица, я вас слушаю. Вы иск признаете?
6: Добрый день, уважаемый суд. Нет, я не признаю иск. Я поясню, потому что я... Во-первых, сумма наследства не 20 миллионов, заявленной Надеждой. Гораздо меньше. Это 12 миллионов рублей. И, соответственно, если ей полагается только четвертая часть, это не более 3 миллионов рублей. И я уже потратила... по доброй воле гораздо больше на них.
5: Вот именно ты потратила по доброй воле.
6: Да, потратила по доброй воле, но доказать я могу только вот 2 миллиона 985 тысяч рублей. 15 тысяч могу заплатить больше. Куда ушли эти деньги? 850 тысяч я заплатила кредит за Юлю, за мою старшую сестру, маму Надежды. Я потратила 850 тысяч. 420 тысяч я заплатила за лечение Юли в рехабе, когда у нее началось алкогольное...
7: Сколько?
6: 420 тысяч.
7: Кто лечился?
6: Мама.
7: Опять
6: Надя,
7: мама?
6: Моя сестра. Да.
7: Так. Ну,
6: Надя просит на лечение мама деньги. И говорит, что я отказала в 20 тысячах на, опять-таки, лечение, на кредиты и так далее. 220 тысяч я заплатила за репетитором, когда Надя пожелала, изъявила желание учиться в ВУЗе. Мы с ней вместе выбрали, когда она поступила в 10 класс, я оплачивала репетиторов. Но в ВУЗ она не поступила, на бюджетный она не добрала 10 баллов. Пришла ко мне, жаловалась, вот тетя, вот, вот как же вот так, вот, вот мы с тобой планировали. Я, опять-таки, по доброй воле оплатила 4 семестра ее обучение, что составило 1 200 000 рублей. Все справки у меня тоже есть. Вот у меня получается 2 985 000, которые ушли на Надю с ее мамой, с моей сестрой.
5: Да, поэтому... это все дело по добровольной воле.
7: То есть вы считаете, что раз вы такие деньги потратили на своих родственников, то истец не имеет права на наследство? Из чего наследство-то состоит?
6: Она хочет деньги. Денежный эквивалент. Мое наследство состоит из квартиры, машины и 4 миллиона рублей на счету.
7: Это было совместно нажитое имущество?
6: Да.
7: Или часть имущества принадлежала вашему мужу до брака?
6: Совместно нажитое имущество.
7: Совместно нажитое имущество. Так, что вы хотели добавить, истец? Рвались все, в бой.
5: Она все это делала по доброй воле. Я не просила. И поэтому я хочу биться за свое наследство, получить его. И как я буду его тратить, я уже сама решу. Но я собираюсь тратить его на лечение матери. Я хочу ей помочь вылечиться, чтобы она...
7: А вот она лежала у вас в заведении, не помогло? Или помогло на какое-то
5: оно
7: время?
5: Оно помогло на какое-то время, но, возможно, там ей дали не самое лучшее лечение. Я хочу сама заняться этим.
7: Достаточно. Поняла вас. Что-то еще добавить желаете? Суд удаляется для вынесения решения.
8: Прошу всех встать.
0: Решение суда.
7: Оглашается решение. Иск о восстановлении срока на принятие наследства по закону, признание права собственности на наследственное имущество, удовлетворить. Ранее выданное свидетельство о праве на наследство признать недействительным. Разъясняю стороны, что в соответствии со статьей 1154 Гражданского кодекса Российской Федерации наследство может быть принято в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. Однако по заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по иным уважительным причинам. В судебном заседании установлено, что истец не знала о том, что умерший является ее отцом. Отцовство было установлено через несколько лет после его смерти решением суда. Соответственно, суд признает пропуск срока на вступление в наследство уважительным, по уважительной причине. Исходя из этого, суд приходит к выводу о том, что требование истца о восстановлении срока для принятия наследства по закону к имуществу умершего Ефремова Олега Геннадьевича законны и подлежат удовлетворению. Ранее выданное свидетельство в этом случае признается недействительным. Все доводы ответчицы о том, что она потратила на свою племянницу, то есть на истицу, на ее денежные средства, к данному спору не имеют никакого отношения. Дело закрыто.
8: Прошу всех встать.
0: Решение суда. Иск удовлетворить. Новые истории. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».
9: По радио звучит последний новый хит. Ты слышишь голос мой, по телу дрожь бежит. Я на FM.

0: Лето, солнце, мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Реклама. У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейд-Авто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день и дальше только ваш маршрут. Трейд-Авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
1: Финальная распродажа офисов и апартаментов в центре Смоленска. В Юнити осталось всего 8 офисов. Успей купить. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Сдача объекта уже в июле. Готовые помещения с современным ремонтом всего от 3 300 000 рублей. Заезжай и работай сразу, без дополнительных вложений. Парковка, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и высокий трафик благодаря действующему отелю. Юнити – современный формат для жизни и бизнеса. Почувствуй ритм молодежной столицы России. 32-22-22.
2: Рассрочка предоставляется застройщиком офиса Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

0: Питомник растений «Роскошный сад» — это несколько гектаров плодово-ягодных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. «Роскошный сад», деревня Деменщина, на въезде.
1: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
2: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
3: 6 июня. Хмелита. Грибоедовский праздник. Музыка, театр лица, ансамбль «Каприз» и дефиле исторического костюма. Для участвующих в показе вход бесплатный. Детей ждут скоморохи, взрослых, ярмарка и кафе. Подробности на сайте 0+.
4: АМК. Декоративное фасадное покрытие нового поколения. АМК. Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером. АМК. Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада. АМК. Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес, когда стройка в радость.
5: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-info.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
6: 16+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
8: Слушай «Радио Мир» Смоленск.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» телевикторина «Миллион за 5 минут». Дети. 16+. Погода.
1: О погоде на завтра, 5 июня. Как рассказали нам синоптики, в Волгограде будет облачно, небольшой дождь днем возможен, воздух прогреется до 25 градусов. В Екатеринбурге и Казани завтра грозу обещают и плюс 18. В Ульяновске завтра небольшой дождь возможен, днем около 19 градусов. А вот в Кемерове без осадков и очень тепло, плюс 25 завтра. В Перми пасмурно, но без осадков, днем 17 градусов. В Ростове-на-Дону и Таганроге завтра солнечно и 26 на термометрах. В Москве 5 июня будет облачно, возможен небольшой дождь, воздух прогреется до 24.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Хантавирус чаще всего встречается в Приволжье. Там заболевание считается эндемичным и хорошо изученным, сообщает РИА Новости со ссылкой на врачей-инфекционистов. Наиболее часто случаи заболевания регистрируются в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии, Самарской и Ульяновской областях, но благодаря накопленному опыту врачи распознают заболевание по клинической картине быстро, подтверждают диагноз лабораторно и своевременно назначают лечение. 11 стран Европы намерены ужесточить правила въезда на свою территорию гражданам России. В списке Чехия, Дания, Финляндия, Польша, Швеция и Норвегия, сообщает ТАСС. Ужесточение введут в сезон летних отпусков. Представители стран направили Еврокомиссии соответствующее письмо. В нем государства пожаловались на рост числа выданных российским гражданам виз. В прошлом году Шенген получило чуть более 623 тысяч человек против 565 тысяч в 2024 году. Российские ученые разработали рецептуру биочернил для 3D-печати искусственного мяса. В качестве сырья для коллагена предложили использовать медуз и кожу судака. Ключевой компонент чернил – белок коллаген. Его можно извлекать из разных животных источников, но не все они безопасны для человека. Предложенная технология решает эту задачу за счет применения морского коллагена. Пищевая технология уже готова к промышленным испытаниям. Ученые также отмечают, что биочернила можно использовать в 3D-печати искусственных органов. В столичном регионе до конца недели сохранится по-настоящему летняя погода. К выходным ожидается возвращение жары до 30 градусов. В четверг и пятницу не исключены дожди с грозами, суббота и воскресенье будут сухими. Ранее синоптики рассказали, что в середине третьей декады июня возможно похолодание ниже 20 градусов, но в конце месяца в столичном регионе установится 30-градусная жара. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит. Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16.

0: Лето в каждом звуке. Смотрите на телеканале «Мир». Рано или поздно все измены выходят наружу.
1: Ты хочешь сказать, что ты любовница моего мужа?
0: И жизнь уже не будет прежней.
2: Я тебе квартиру не верну.
3: Да я тебя по судам затаскаю, я тебя в полицию сдам, мошенница.
1: А как ты мог все это время молчать? Ты знал, что я тебе изменила.
0: Но всегда есть шанс договориться. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Сегодня в программе.
4: Надежда Локтионова бросит вдову своего бывшего мужа отказаться от наследства. Она утверждает, что девушка уже потратила миллионы со счета умершего. Валерия Локтионова считает, что первая жена не должна вмешиваться в раздел наследства, ведь у нее нет на это никаких прав.
5: Надежда Васильевна, пожалуйста, вам как инициатору встречи слово.
6: Да,
5: какой
6: очень
5: вопрос
6: бы
5: сегодня с Валерией Максимовной вы хотели бы обсудить?
6: Дмитрий, дело в том, что я хотела бы с вашей помощью уговорить Валерию отказаться от наследства ее мужа, моего бывшего мужа, Локтионова Михаила Владимировича.
5: Михаил Владимирович.
6: Это мой бывший муж и ее... она теперь вдова.
5: Да, поскольку мы говорим о наследстве, значит, уже вдова. Так.
6: Потому что она вообще никакого права, я считаю, ни морального, ни физического, ни юридического на наследство Миши не имеет.
5: Почему?
6: Мы с Мишей развелись 2 года назад. И в наследстве у нас дом стоимостью 130 миллионов рублей, так на минуточку, который мы строили сами, понимаете, вот этими руками, каждый там, не знаю, кирпич, каждую досочку, каждую вазочку. Она вообще там, не знаю, никим боком. И его сбережения, там, в общем, мы подавали с дочерью, с Соней, узнавали, это было 9 миллионов 600 тысяч рублей. При разводе Миша купил нашей дочери квартиру, ну, и мне 50 тысяч ежемесячно платил, в принципе, меня это устроило. Ну, Миша, он был такой, знаете, интересный мужчина, умный. К тому же еще обеспеченный, он был директором довольно-таки крупного предприятия. Вот такие вот девицы вокруг него велись постоянно. Но я как бы закрывала на это глаза, он перебесится и вернется. Но, к сожалению, не в этот раз. Я не учла. У него просто вот 3 года назад, просто, не знаю, крышу снесло. Он говорит, я влюбился, и вот это привело к разводу, и теперь нам приходится заниматься вот этими вот
5: имущественными... Михаил женился, я так понимаю, да?
6: Да. 2 года назад они поженились. Вот, стали жить в нашем доме. Вот. Ну, говорю, я считаю, что она вообще не имеет права никакого. Во-первых, она за ним вообще не ухаживала. Понимаете, он был счастлив только 1 год. А потом с ним случился инсульт, потом 2-й, и он слег. То есть он стал полупарализованный. Знаете, когда я туда пришла, и тут, ну, то, что я была в шоке, это не сказать ничего. То есть загаженная квартира, везде мусор. В холодильник заглянула, там кефир и какая-то морковка с луком. Ну что это за диета для больного человека? Да, если ты любишь мужа, и ты, не знаю, за ним ухаживаешь. Лера там не было вообще. То есть в ее планы... Естественно, не ходила ухаживать за мужем. Зачем? Она прожигала его миллионы в это время. И вот меняла какую-то девицу, эту странную, непонятную. Я, естественно, ее уволила и ухаживала за Мишей сама. И он хотел с ней развестись. Но, к сожалению, не успел. Не успел. Полгода назад, ну, полгода еще. В общем, месяц назад он умер. И нам приходится теперь заниматься вот этими наследственными делами.
5: Наследников, получается, 2.
6: Да.
5: Вдова и ваша дочь.
6: Да, совершенно верно.
5: Так.
6: Совершенно верно.
5: Вы не выделяли... То есть дом, получается, это... Добрачное имущество Михаила. Я про брак сейчас с Валерией говорю.
6: Да,
5: но
6: да.
5: Это было ваше совместное имущество, и вы его при разводе не делили.
6: Правильно.
5: И сейчас, если, я так понимаю, Валерия Максимовна не откажется от наследства, вы выделите
6: конечно,
5: эту долю.
6: Конечно, я свою долю обязательно выделю.
5: Валерия Максимовна, как вы к такому предложению отказаться от наследства?
2: Я не собираюсь отказываться от наследства, потому что Надежда, я сейчас скажу, да?
6: Пожалуйста, пожалуйста.
2: Во-первых, она уволила сиделку. Сиделку оплачивала я задорого. Да, я не могла сидеть с Михаилом. У меня постоянные гастроли. Я модель, актриса. Вы уволили сиделку и решили сами ухаживать за Михаилом. Это была ваша личная ответственность. И я вам за это ничего не должна. Дмитрий, на минуточку. Когда они разводились, они все поделили. За 20 миллионов он купил ей квартиру. Он купил квартиру дочери в Минске. И 50 тысяч, как она уже сказала, ежемесячно выплачивал. Да, этот дом, который за 30 миллионов, он остался ему. И мы с ним жили в браке в этом доме. Он, да, конечно, я пользовалась деньгами со всех счетов. Это было его добровольное решение, это был его подарок фактически, потому что, знаешь, как он меня любил? Он постоянно в театре за мной ходил следом, он меня преследовал. Я не хотела этого брака. Я все время отбрыкивалась, тем более, что я знала, что он женат. Я абсолютно не думала, что может так все получиться.
6: А где
2: сейчас? Эти деньги – моя компенсация.
5: Компенсация.
6: Нет, понимаете, вот насчет дома я сразу скажу, вернее, квартиры. Эта квартира, милочка, вам вообще никаким боком. Эту квартиру за 2 года до нашей росписи с Мишей мы оформили на меня. Поэтому, как бы сами понимаете, да, то есть она вообще никак...
5: Разделу и не подлежала,
6: нет, конечно,
5: ваше добрачное
6: имущество? Нет, конечно.
5: Так.
6: Нет. и жена, да, молодая жена, почему бы не ухаживать за мужем?
5: А содержание целый год. Муж выплачивал тоже добровольно.
6: Да, конечно, я его не принуждала. Ну, целый год она ни дома не появлялась. Ну, что это за гастроли такие, да? Ну, можно иногда появляться дома.
5: Ну, вообще...
6: Полгода я за ним ухаживала, на свои деньги покупала все.
5: Здесь у нас есть... Статья 1117 Гражданского кодекса Российской Федерации. В частности, пункт 2 этой статьи говорит о том, что действительно возможно отстранить от наследования лиц, которые злостно уклонялись от лежащих на них силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Вы, как супруга, обязаны были обеспечивать уход за своим мужем.
6: Я это делала.
5: Вы год вообще не появлялись и не интересовались его здоровьем. Хотя на вас законом возложена обязанность обеспечивать уход за наследодателем.
6: То есть деньги на сиделку и сиделка, это
5: но
6: не
5: считается?
6: Но
5: последний год вы же не оплачивали сиделку?
6: Оплачивала, она ее уволила. Полгода кое-как там еще сиделка за ним ухаживала.
5: Ну, основание, когда это дело будет в суде, основание, честно говоря, есть. Есть шанс, что вас признают, да, недостойной наследницей. У вас сейчас получается, и если Надежда Васильевна выделит действительно свою долю, у нее тоже есть на это право. А по закону остается, я так понимаю, только дом.
6: Только дом, потому что эти почти 10 миллионов, она вот за этот год, она просто
5: уже
6: промотала.
5: Потрачено, понятно.
6: Да, маме квартиру купила. Очень хорошо устроилась девочка.
5: Вот. И поэтому половина дома, да, отойдет Надежде Васильевне как супружеская доля, и оставшаяся половину вы будете наследовать пополам с другой наследницей, с дочерью Михаила. То есть 1/4 доля в доме.
6: Ну, если... вы знаете, у меня есть предложение, Дмитрий.
5: Какое?
6: Хорошее предложение. Мне кажется, она не должна от него отказываться.
5: Давайте.
6: У меня есть сбережения. 1,5 миллиона. Я готова Валерии их отдать.
7: Ну, то есть вы к моей дочери, к моей... 7 миллионов и 1,5 миллиона.
6: Плюс 9, почти 10 миллионов, которые ты прогуляла, мне кажется, прекрасная компенсация за столь маленький скоропалительный брак.
7: Мы в браке были.
6: То есть муж не содержит
5: на
6: женщину.
5: Ну, у вас муж лежал вот с инсультом, извините, из этих денег, которые он заработал. Должны было быть что-то потрачено на его реабилитацию. Ну, кроме услуг сиделки.
6: Очень жаль, что я не сохранила все чеки оплаты на ту сиделку, которую она уволила.
5: Вы их не сохранили, Валерий Максимович. Могли бы его там в санаторий отправить,
6: конечно,
5: какие-то
6: конечно.
5: Вещи. Ну, а вы просто эти деньги потратили на себя. Это все как бы ваше дело, безусловно. Но это тоже будет учитываться при рассмотрении дела о признании вас недостойной наследницей. Просто да. Поверьте моей юридической практике.
6: Давайте.
5: Я ни в коем случае не уговариваю вас, чтобы вы там без копейки остались. Я просто говорю о том, что может быть. Как опытный юрист,
6: ну,
5: у вас есть такие шансы.
6: Ну, давайте 2 хотя бы.
5: 2 миллиона, и Валерия Максимовна отказывается в пользу вашей дочери от наследства. Правильно? 2 миллиона.
6: Дмитрий, ну если это вот действительно вот последняя сумма, а потом не будет все выше и выше, то я готова. Я 500 тысяч, в принципе, возьму кредит, почему бы и нет, отдам ей. Только вот чтобы забыть про нее, как про страшный сон.
5: Угу. На 2 миллиона. Согласны?
6: Ну, с учетом того, что вы говорите... Угу. 2...
5: Я думаю, что лучше сейчас синица в руках, чем журавль в небе. Это правда.
6: Подпишу.
5: В вашей ситуации, я думаю, что это самое разумное решение.
6: Подпишу.
5: На 2 миллиона согласны?
6: Да.
5: Вас тоже это устраивает?
6: Да, конечно.
5: Отлично.
6: Конечно.
5: Я рад, что помог вам договориться. Всего вам доброго.
6: Благодарю.
5: Удачи.
0: Стороны договорились. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Реклама.
8: Алло.
9: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
10: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
11: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
12: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
13: Нужен песок, гравий, щебень. Достанем из-под земли. В прямом смысле. Компания «Спецстрой-67». Доставляем песок, гравий, щебень, землю, асфальтную крошку. Быстро и надежно. Все материалы напрямую с карьера, без посредников, по низким ценам. Компания «Спецстрой-67». Звоните. 69-99-79. Рыленкова, 34. Спецдефисстрой67.ру.
14: Ваши идеи – наше решение. Дизайнерские шторы и интерьерный текстиль в салонах «Узоры Текстиль». Бесплатная консультация и выезд дизайнера. Решим вопрос светозащиты и улучшим дизайн помещения с помощью текстиля. Узоры Текстиль. 613-615.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
15: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32 17 03. Играй красиво. 12+. Если в

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-300.
0: Смоленская керамика на века.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
3: Хорошо звучит.

0: Музыкальное информационное радио. Лучшие собеседники – те, кто умеют слушать. Участвуйте в программе «Час для вас». Идеальное общение на Радио Мир. По будням в 10 утра. Время московское. Смотрите на телеканале «Мир». Следопытка.
1: Я с детства мечтала работать в уголовном розыске.
0: Хулиганка.
2: Почему гражданка в багажнике?
0: Полиглотка.
3: Пахали во Франции.
0: Кокетка и сердцеедка.
4: Я по призыву сердца.
5: Похоже, влип, мужик.
0: Эта роковая красотка умеет добиваться всего, кого захочет добиться. Акселератка. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
6: Танцы являются самым древним видом искусства в истории человечества. Танцемания. Танцемания. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на Радио Мир.

0: лето. В каждом звуке. Смотрите на телеканале «Мир». Рано или поздно все измены выходят наружу.
1: Ты хочешь сказать, что ты любовница моего мужа?
0: И жизнь уже не будет прежней.
2: Я тебе квартиру не верну.
3: Да я тебя по судам затаскаю, тебя в полицию сдам, мошенница.
4: А как ты мог все это время молчать, если ты знал, что я тебе изменил?
0: Но всегда есть шанс договориться. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Сегодня в программе.
5: Вероника Веткина готова возместить стоимость несостоявшегося путешествия, но уверена, что не должна отвечать за развод клиента. Алексей Никитин требует, чтобы директор турагентства возместила ему моральные потери за разрушение его семьи.
6: Добрый день, уважаемые стороны. Меня зовут Дмитрий. Я очень рад приветствовать вас сегодня на нашей встрече, где мы постараемся мирным путем урегулировать тот конфликт, который между вами возник. Инициатором встречи является Вероника Вадимовна. Пожалуйста, Вероника, вам слово.
7: Дмитрий, у меня есть туристическое агентство, и вот Алексей Михайлович обратился ко мне за услугой. Алексей, я хочу вам вернуть деньги. Давайте все мирным путем решим, да, и не будем обострять ситуацию. Вот деньги я вам сейчас прям даю, возвращаю.
8: Будем мирным путем ничего решать.
6: А какая услуга?
7: Смотрите,
6: какой услугой к вам Алексей обратился?
7: Я туристический агент. У меня есть сайт, да, все как положено, мессенджеры, и у меня есть сайт. Он быстренько посмотрел на сайте и первый горячий тур выбрал.
8: Какой для своей жены. Посмотрел.
7: Для своей жены, ребенка, так и было. Я много вариантов.
8: Я выбирал.
7: Я много вариантов предоставила. Вы выбрали первый, самый, да, который вот вам понравился, горячий тур.
6: То есть Алексей приобрел тур для жены и ребенка?
7: Да, он заплатил вот 78 тысяч, вот они здесь. Но такая ситуация сложилась, что экскурсия не состоялась. И в этот же вечер звонит мне Алексей, называет меня обманщицей, что я не предоставила услугу, возвращайте мне деньги, говорит, чтобы я вернула все деньги, плюс еще за моральный ущерб. Я вообще не поняла, в чем дело, в чем меня обвинять начал, что произошло, я вообще не понимаю, что случилось. Я сделала все в лучшем виде, на следующий день принесла экскурсию. Почему ваша жена с ребенком не пришла, мне вообще непонятно. В чем дело, почему это произошло?
8: Потому что мы договорились на определенный день экскурсии, чтобы должна была произойти. Нам не нужен был тот день, который вы нам предложили. Я выбрал именно тот день, когда они должны были уехать на экскурсию.
7: Произошло недоразумение, все может быть, такое бывает.
6: Почему не случилась экскурсия в тот день?
7: Автобус сломался, и заболел. И мне за час сообщили. Я приехала, то есть не смогла решить ситуацию вот прямо в этот же день, перенесла экскурсию на следующий день.
6: А в чем проблема-то, Алексей?
8: Проблема в том, что мне не нужны ее деньги за экскурсию, а мне нужен моральный ущерб, по которому она должна мне вернуть и деньги за экскурсию, и за моральный ущерб, то, что моя жена с сыном не отправились в экскурсию. Я заказал тур.
6: Уж прям ваша жена с сыном такой моральный ущерб понесли, что экскурсию на день перенесли?
8: Да.
6: Прям морально от этого страдали?
8: Да, у нас семья пострадала, разрушилась семья.
6: Семья из-за экскурсии?
8: Да, жена подала на развод. Вот именно таким образом я выкупил тур для жены и сына, сыну Степе 6 лет. Для того, чтобы они должны были поехать в тур на 4 дня. Этот тур предполагал, они едут на машине до места назначения, там пересаживаются на туристический автобус и уезжают в тур. Ну, я познакомился с девушкой в командировке, решил с ней немножко время провести, так сказать, отдохнуть морально. Вот, и договорился, чтобы она приехала ко мне.
6: Наверное, не морально отдохнуть, а морально.
8: Да нет, морально. Просто морально отдохнуть. Ну, психологически я устал.
6: От кого? От жены, ребенка?
8: Нет. У нас там по работе, да, связи были, как бы с ней обсудить нужно было в такой неформальной обстановке, можно так сказать. И как раз жена с сыном должны были уехать в тур, чтобы ничего жена моя не подумала. Я ее встретил, пригласил к себе домой, так сказать, чая попить. Там. И вдруг неожиданно у жены были ключи как раз. И она пришла с сыном.
6: Это логично, что у жены ключи от вашей квартиры.
7: Ну, все понятно. У него просто руки чесались, надо было быстрее отправить жену с ребенком куда-то, чтобы никого не было.
8: Секунду. Разгорелось, все разошлось, давно не виделись. Ну, близость небольшая произошла. Жена это все увидела, и начали споры, драки. Сын это Степа все увидел тоже. И она забрала вещи и уехала к матери.
6: И сейчас с вами разводится.
8: Да, подала на развод. На мировую никак не идет. Вот, вот эта мошенница, она не хочет возвращать деньги. Я специально заказал тур.
6: Нет, деньги на вам
7: как раз сейчас. Какая мошенница я? Я
8: моя вина. У нас из-за нее распала семья.
6: То есть вы хотите, чтобы Вероника сейчас вам выплатила моральный ущерб за ваше аморальное поведение, правильно?
8: Нет, неправильно.
6: А как?
8: У меня поведение абсолютно не аморально.
6: Ну как же, вы же не изменили. Она вас застала.
7: Моя вина здесь нет?
6: Виновата в этом почему-то Вероника.
8: Я же, ну, как сказать?
6: Почему она мошенница? Почему вы такими...
8: Потому что я заказывал тур именно на определенное время заказывал тур. Он не состоялся.
7: Еще раз говорю.
8: И из-за вас распалась наша семья.
7: А я вина, моя вина в чем?
8: Я напишу на вас заявление.
7: Моя вина в чем?
8: Полицию. По 159 статье за мошенничество вас привлекут. Вы специально сюда пришли? Специально. Я так думаю, потому что у нее уже не первый, я так думаю, эпизод. Полиция, если я заявление напишу в полицию, то они это все копнут как раз и все узнают.
7: Меня все по-честному всегда. Я никого не кидала, и у меня есть отзывы. Вы даже не читали мои отзывы. Просто да, первый тур.
6: Алексей,
7: чесались, надо было быстрее было жену и ребенка куда-то
6: Алексей,
7: избавить.
6: Алексей, чтобы бросаться такими обвинениями в мошенничестве, во-первых, нужны факты, иначе можно получить обвинение в клевете. Потому что это серьезное обвинение. Какие факты вы хотите привести в полицию, написав заявление на Веронику, что она мошенница?
8: Факт в том, что то, что тур не состоялся, когда тур не состоялся в определенное время.
6: Называется форс-мажор. Сломался автобус, заболел гид.
8: Вот,
6: тур был перенесен на следующий день. Услуга всем, кто хотел получить ее, она оказана. В вашей ситуации вы не перекладывайте, пожалуйста, вину с больной головы на здорового. Но в том, что произошло в вашей семье, виноваты исключительно вы.
7: Да, Алексей еще не учитывает, что я потеряла деньги, Алексей. Жена с ребенком у вас не пришли, и вместо них никто не поехал.
8: Да деньги.
7: Я потеряла деньги.
8: Деньги всегда
7: заработать
8: можно.
7: Если вы не хотите брать деньги, давайте через суд, хорошо. Посостязаемся в суде, кто кому будет деньги платить. Может быть, вы мне
6: и больше заплатите. И в суде заплатите. Как раз вся эта ситуация всплывет, хотите? И суд вынесет соответствующее решение. По сути, это был добровольный отказ клиента от получения услуги. В принципе, Вероника может вообще ничего вам не возвращать. Потому что услуга в итоге была оказана, да, с небольшим сроком. Компенсация будет гораздо меньше. Давайте уже признайте, Алексей, что вот виноваты в этой ситуации, в разрушении своей семьи, только вы. Никакого естественного морального вреда ни в каком суде, ни в какой полиции вы не получите. Вот мой вам совет. Берите денежные средства и пишите отказ от любых претензий к турагенту Веронике Вадимовне.
8: Думаете так, да?
6: Тоже я вам, вот это мой вам совет.
8: Да, хорошо, Дмитрий, я послушаю ваши рекомендации.
6: Забирайте деньги, пишите отказ от претензий. На этом стороны расходятся и считается конфликт исчерпанным. Правильно я понимаю?
8: Да, правильно.
6: Правильно. Отлично, нет. Очень рад был помочь вам договориться. Всего вам доброго.
0: Стороны договорились. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: никотин, дымит белый дым. Под ним весь мир, тысячи рук, шум и крик.
1: Громче
0: звук,
1: ярче
0: свет, клочку.

боль, сжал аккорд на ладах, его кровь, хриплый крик, унисон, все это как сон. Для тебя его сон, все сказал, без слов, звезда.

0: Что будет, если смешать несколько песен на одну тему? Конечно же, подарок. Музыкальный миксер. Мы смешиваем песни, вы угадываете исполнителей. По будням на Радио Мир. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир». Реклама.
1: Мам, я не буду носить эти брекеты 3 года.
2: Знакомо? Часто проблемы прикуса замечают слишком поздно, когда лечение уже сложнее и дольше. Чем раньше заметить проблему, тем проще и комфортнее проходит коррекция прикуса. В Центре семейной стоматологии применяют методы ранней ортодонтии и технику направленного роста. Запишите ребенка на консультацию к ортодонту в Центр семейной стоматологии. Кирова, 29, Шевченко, 1/35. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
4: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
5: 6 июня. Хмелита. Грибоедовский праздник. Музыка, театр лица, ансамбль «Каприз» и дефиле исторического костюма. Для участвующих в показе вход бесплатный. Детей ждут скоморохи, взрослых, ярмарка и кафе. Подробности на сайте 0+.

0: Питомник растений «Роскошный сад» — это несколько гектаров плодово-ягодных, хвойных, лиственных деревьев, кустарников и цветов. «Роскошный сад», деревня Деменщина, на въезде.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
2: АМК. Декоративное фасадное покрытие нового поколения. АМК. Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером. АМК. Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада. АМК. Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес, когда стройка в радость.
3: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
4: 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
6: Радио «Мир» Смоленск. 103.1 FM.

О погоде на завтра, 5 июня. Как рассказали нам синоптики, в Волгограде будет облачно, небольшой дождь днем возможен, воздух прогреется до 25 градусов. В Екатеринбурге и Казани завтра грозу обещают и плюс 18. В Ульяновске завтра небольшой дождь возможен, днем около 19 градусов. А вот в Кемерове без осадков и очень тепло, плюс 25 завтра. В Перми пасмурно, но без осадков, днем 17 градусов. В Ростове-на-Дону и Таганроге завтра солнечно и 26 на термометрах. В Москве 5 июня будет облачно, возможен небольшой дождь, воздух прогреется до 24.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 22 часа. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. Смоленская область стала лидером ЦФО по модернизации коммунальной инфраструктуры. С 2022 года обновлено 274 километра сетей. Это более трети от всего объема работ в округе. Введены 6 котельных, водозаборы, 2 станции водоподготовки. Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В Новодугинском округе открылся многофункциональный стрелковый комплекс «Легион». Единственная открытая площадка такого уровня в регионе. Здесь уже прошел кубок губернатора по тактической стрельбе с участием 137 спортсменов из 20 регионов. Комплекс включает 3 галереи, полосу препятствий и учебные классы. В Смоленске прошел итоговый форум «Есть результат», завершивший общественное обсуждение будущего нашего региона. В течение 2 месяцев жители подали около 3000 предложений, касающихся поддержки участников СВО, здравоохранения, образования, ЖКХ и молодежной политики. Инициативы лягут в основу новой народной программы «Единой России». Сбор предложений продолжается. Спонсор выпуска новостей – официальный дилер «Чанган», ООО «Премьера Автозапад». Лето – время приключений. Встречай! «Чанган Юни С» 4х4 в «Премьер Авто». Полный привод подхватывает за доли секунды. Клиренс – 188 мм. Двигатель – 181 лошадиная сила. Забирай Юни С от 2 779 900 с июльской выгодой до 430 тысяч рублей. Кутузова 15Б. Телефон 70 33 33. С вами был Артем Дмитриев.
2: Страницы любви. Классика с мировым именем. Александр Сергеевич Пушкин. Дубровский. На дворе у Кирилла Петровича воспитывались обыкновенно несколько медвежат и составляли одну из главных забав покровского помещика. В первой своей молодости медвежата приводимы были ежедневно в гостиную, где Кирилл Петрович по целым часам возился с ними, стравливая их с кошками и щенятами. Возмужав, они бывали посажены на цепь в ожидании настоящей травли. Изредка выводили пред окна барского дома и подкатывали им порожнюю винную бочку, утыканную гвоздями. Медведь обнюхивал ее, потом тихонько до нее дотрагивался, колол себе лапы, а сердясь, толкал ее сильнее, и сильнее становилась боль. Он входил в совершенное бешенство, с ревом бросался на бочку, покамест не отымали у бедного зверя предметы тщетной его ярости. Случалось, что в телегу впрягали пару медведей, волею и неволею сажали в нее гостей и пускали их скакать на волю Божью. Но лучшую шуткою почиталось у Кирилла Петровича следующее. Проголодавшегося медведя за пруд бывало в пустой комнате, привязав его веревкою за кольцо, ввинченное в стену. Веревка была длиной почти во всю комнату, так что один только противоположный угол мог быть безопасным от нападения страшного зверя. Приводили обыкновенно новичка к дверям этой комнаты, нечаянно вталкивали его к медведю, двери запирались и несчастную жертву оставляли наедине с косматым пустынником. Бедный гость, с оборванной полой, до крови оцарапанный, скоро отыскивал безопасный угол, но принужден был иногда целых 3 часа стоять, прижавшись к стене, и видеть, как разъяренный зверь в 2 шагах от него ревел, прыгал, становился на дыбы, рвался и силился до него дотянуться. Таковы были благородные увеселения русского барина. Несколько дней спустя после приезда учителя Троекур вспомнил о нем и вознамерился угостить его в медвежьей комнате. Для сего, призвав его однажды утром, повел он его с собой темными коридорами. Вдруг боковая дверь отворилась, 2 слуг вталкивают в нее француза и запирают ее на ключ. Опомнившись, учитель увидел привязанного медведя. Зверь начал фыркать, издали обнюхивая своего гостя, и вдруг, поднявшись на задние лапы, пошел на него. Француз не смутился, не побежал и ждал нападения. Медведь приблизился. Дефорж вынул из кармана маленький пистолет, вложил его в ухо голодному зверю и выстрелил. Медведь повалился. Все сбежалось, двери отворились. Кирилл Петрович вошел, изумленный развязкой своей шутки. Кирилл Петрович хотел непременно объяснения всему делу. Кто предварил Дефоржа шутки, для него предуготовлены, или зачем у него в кармане был заряженный пистолет? Он послал за Машей. Маша прибежала и перевела французу вопросы отца. «Я не слыхивал о медведе», — отвечал Дефорж. «Но я всегда ношу при себе пистолеты, потому что не намерен терпеть обиду, за которую, по моему званию, не могу требовать удовлетворения». Маша смотрела на него с изумлением и перевела его слова Кириллу Петровичу. Кирилл Петрович ничего не отвечал, велел вытащить медведя и снять с него шкуру. Потом, обратясь к своим людям, сказал: «Каков молодец! Не струсил, ей-богу, не струсил!» С той поры он Дефоржа полюбил и не думал уже его пробовать. Но случай сей произвел еще большее впечатление на Марью Кирилловну. Воображение ее было поражено. Она видела мертвого медведя и Дефоржа, спокойно стоящего над ним и спокойно с нею разговаривающего. Она увидела, что храбрость и гордое самолюбие не исключительно принадлежат одному сословию – и с тех пор стала оказывать молодому учителю уважение, которое час от часу становилось внимательнее. Между ними основались некоторые сношения. Маша имела прекрасный голос и большие музыкальные способности. Дефорж вызвался давать ей уроки. После того читателю уже нетрудно догадаться, что Маша в него влюбилась, сама еще в том себе не признаваясь. Александр Сергеевич Пушкин. Дубровский. Том 2. Глава 9. Накануне праздника гости начали съезжаться. Иные останавливались в господском доме и во флигелях, другие у приказчика, третьи у священника, четвертые у зажиточных крестьян. Конюшни полны были дорожных лошадей, дворы и сараи загромождены разными экипажами. В 9 часов утра заблаговестили к обедне, и все потянулись к новой каменной церкви, построенной Кириллом Петровичем и ежегодно украшаемой его приношениями. Собралось такое множество почетных богомольцев, что простые крестьяне не могли поместиться в церкви и стояли на паперти и в ограде. Обедня не начиналась, ждали Кирилла Петровича. Он приехал в коляске с шестернёю и торжественно пошел на свое место, сопровождаемый Марией Кирилловной. Взоры мужчин и женщин обратились на нее. Первые удивлялись ее красоте, вторые со вниманием осмотрели ее наряд. Началась обедня, домашние певчие пели на клиросе, Кирилл Петрович сам подтягивал, молился, несмотря ни направо, ни налево, и с гордым смирением поклонился в землю, когда диакон громогласно упомянул и о зиждителе храма сего. Обедня кончилась, Кирилл Петрович первый подошел ко кресту. Все двинулись за ним, потом соседи подошли к нему с почтением. Дамы окружили Машу. Кирилл Петрович, выходя из церкви, пригласил всех к себе обедать. Сел в коляску и отправился домой. Все поехали вслед за ним. Комнаты наполнились гостями. Поминутно входили новые лица и на силу могли пробраться до хозяина. Барыни сели чинным полукругом, одетые по запоздалой моде, в поношенных и дорогих нарядах, все в жемчугах и бриллиантах. Мужчины толпились около икры и водки, с шумным разногласием разговаривая между собою. В зале накрывали стол на 80 приборов. Слуги суетились, расставляя бутылки и графины и прилаживая скатерти. Наконец дворецкий провозгласил: «Кушанье поставлено!» И Кирилл Петрович первый пошел садиться за стол. За ним двинулись дамы и важно заняли свои места, наблюдая некоторое старшинство. Барышни стеснились между собою, как робкое стадо козочек, и выбрали себе места одна подле другой. Против них поместились мужчины. На конце стола сел учитель подле маленького Саши. Слуги стали разносить тарелки по чинам, в случае недоумения руководствуясь лафатерскими догадками, и почти всегда безошибочно. Звон тарелок и ложек слился с шумным говором гостей. Кирилл Петрович весело обозревал свою трапезу и вполне наслаждался счастьем хлебосола. В это время въехала на двор коляска, запряженная 6 лошадями. «Это кто?» — спросил хозяин. «Антон Пафнутич», — отвечали несколько голосов. Двери отворились, и Антон Пафнутич Спицын, толстый мужчина лет 50 с круглым и рябым лицом, украшенным тройным подбородком, ввалился в столовую, кланяясь, улыбаясь и уже собираясь извиниться. «Прибор сюда!» — закричал Кирилл Петрович. «Милости просим, Антон Пафнутич! Садись да скажи нам, что это значит! Не был у моей обедни и к обеду опоздал. Это на тебя не похоже. Ты и богомолен, и покушать любишь». «Виноват», — отвечал Антон Пафнутич, привязывая салфетку в петлицу горохового кафтана. «Виноват, батюшка Кирилл Петрович. Я было рано пустился в дорогу, да не успел отъехать и 10 верст. Вдруг шина у переднего колеса пополам. Что прикажешь? К счастью, недалеко была от деревни. Пока до нее дотащились, да отыскали кузнеца, да все кое-как уладили, прошли ровно 3 часа. Делать было нечего. Ехать ближним путем через Кистеневский лес я не осмелился, а опуститься в объезд...» «Эге!» — прервал Кирилл Петрович. «Да ты, знать, не из храброго десятка. Чего ты боишься?» «Как чего боюсь? Батюшка Кирилл Петрович, а Дубровского-то? Того и гляди, попадешься ему в лапы. Он малый не промах, никому не спустит. А с меня... пожалуй, 2 шкуры сдерет».

0: слушаете программу «Страницы любви». Продолжение через несколько минут. От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Радиомир.фм. Коротко и ясно. Реклама.
1: Мечтаете о капитальном заборе или навесе? Начните с правильных блоков. Архитектурные блоки «Штайнгот» – долговечная альтернатива кирпичу. Устойчивы к любой погоде, а внутри есть канал для скрытой проводки. Сочетается по цвету с брусчаткой, подчеркивая архитектурную целостность объекта. Блоки «Штайнгот» – фундамент вашей безопасности и комфорта. Шевченко 99Б. Телефон 548-777. Подробности на сайте smallkirpich.ru.
2: Смоленская керамика на века.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Алло.
5: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
6: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: 4 июня в Микее. Яйцо куриное второй категории 1 десяток 49 рублей 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
8: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
9: А вы знали, что всего в 10 минутах от центра Смоленска можно купить квартиру с платежом от 17 тысяч рублей в месяц? Ставка по ипотеке от 3,9%. Дом сдан. Хотите получить планировки с актуальными ценами? Звоните 54 52 54 54 52 54. Застройщик ООО «СЗ Билдинг Групп». Изучите все условия кредита на совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
12: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
13: Радио «Мир» Смоленск.
0: Радио «Мир». Страницы любви. Классика с мировым именем.
14: Александр Сергеевич Пушкин. Дубровский. За что же, братец, такое отличие?
15: Как за что, батюшка Кирилл Петрович?
14: А за тяжбу-то покойника Андрея Гавриловича. Не я ль в удовольствие ваше, то есть по совести и по справедливости, показал, что Дубровский владеет кистеневкой безо всякого на то права, а единственно по снисхождению вашему. И покойник, царство ему небесное, обещал со мной по-свойски переведаться. А сынок, пожалуй, сдержит слов батюшкина. Доселе Бог миловал. Всего-навсе разграбили у меня один амбар, до того и гляди, до усадьбы доберутся. А в усадьбе-то будет им раздолье, заметил Кирилл Петрович. Я чай, красная шкатулочка полным-полна. Куда, батюшка Кирилл Петрович? Была полна, а нынче совсем опустела. Полно врать, Антон Пафнуч. Знаем мы вас. Куда тебе деньги тратить? Дома живешь свинья свиньей, никого не принимаешь, своих мужиков обдираешь, знай, копишь, да и только. Да вы все изволите шутить, батюшка Кирилл Петрович, пробормотал с улыбкой Антон Пафнуч. А вы, ей-богу, разорились. И Антон Пафнутич стал заедать барскую шутку хозяина жирным куском кулебяки. Кирилл Петрович оставил его и обратился к новому исправнику, в первый раз к нему в гости приехавшему и сидящему на другом конце стола подле учителя.
15: «А что, поймаете хоть вы Дубровского, господин исправник?»
14: Исправник струсил, поклонился, улыбнулся, заикнулся и произнес наконец: «Постараемся, ваше превосходительство».
15: «Постараемся. Давно. Давно стараются. А прок все-таки нет.
14: Да правда, зачем оловить его? Разбой Дубровского — благодать для исправников. Разъезды, следствия, подводы. А деньги в карман. Как такого благодетеля извести? Не правда ли, господин исправник?»
12: «Сущая правда, ваше превосходительство», — отвечал совершенно смутившийся исправник. «Гости захохотали».
14: «Люблю молодца за искренность», — сказал Кирилл Петрович. «А жаль покойного нашего исправника Тараса Алексеевича. Кабы не сожгли его, так в околотке было бы тише». «А что слышно про Дубровского? Где его видели в последний раз?»
15: «У меня, Кирилл Петрович», — пропищал толстый дамский голос. «В прошлый вторник обедал он у меня».
14: Все взоры обратились на Анну Савишну Глобову, довольно простую вдову, всеми любимую за добрый и веселый нрав. Все с любопытством приготовились услышать ее рассказ.
15: «Надобно знать, что тому 3 недели послала я приказчика на почту с деньгами для моего Ванюши. Сына я не балую, да и не в состоянии баловать, хоть бы и хотела. Однако, сами изволите знать, офицеру гвардии нужно содержать себя приличным образом. И я с Ванюшей делюсь, как могу, своими доходишками. Вот и послала ему 2000 рублей. Хоть Дубровский не раз приходил мне в голову, да думаю, город близко, всего 7 верст. Авось Бог пронесет. Смотрю, вечером мой приказчик возвращается, бледен, оборванный пеш. Я так и ахнула. Что такое? Что с тобой сделалось? Он мне: матушка Анна Савишна, разбойники уграбили. Самого чуть не убили. Сам Дубровский был тут. Хотел повесить меня, да жалился. И отпустил. Зато всего обобрал, отнял и лошадь, и телегу. Я обмерла. Царь мой небесный, что будет с моим Ванюшею? Делать нечего. Написала я сыну письмо. Рассказала все и послала ему свое благословение без гроша денег». Прошла неделя, другая, вдруг въезжает ко мне на двор коляска. Какой-то генерал просит со мной увидеться. «Милости просим». Входит ко мне человек, 35 лет, смуглый, черноволосый, в усах, в бороде, сущий портрет Кульнева. Рекомендуется мне как друг и сослуживец покойного мужа Ивана Андреевича. Он доехал мимо и не мог не заехать к его вдове, зная, что я тут живу. Я угостил его, чем Бог послал. Разговорились о том, о сём, наконец, и о Дубровском. Я рассказал ему свое горе. Генерал мой нахмурился. «Это странно», — сказал он. «Я слыхал, что Дубровский нападает не на всякого, а на известных богачей. Но и тут делятся с ними, а не грабят дочисто. А в убийствах никто его не обвиняет. Нет ли тут плутни? Прикажите-ка позвать вашего приказчика». Пошли за приказчиком. Он явился. Только увидел генерала, он так и остолбенел. «Расскажи-ка мне, братец, каким образом Дубровский тебя ограбил и как он хотел тебя повесить?» Приказчик мой задрожал и повалился генералу в ноги. «Батюшка, виноват, грех попутал, солгал». «Коли так, — отвечал генерал, — так изволь же рассказать барыне, как все дело случилось, а я послушаю». Приказчик не мог опомниться. «Ну что ж, — продолжал генерал, — рассказывай, где ты встретился с Дубровским?» «У 2 сосен, батюшка, у 2 сосен».
14: «Что же он сказал тебе?»
15: «Он спросил у меня, чей ты, куда едешь и зачем».
14: «Ну а после?»
15: «А после потребовал он письмо и деньги».
14: «Ну?»
15: «Я отдал ему письмо и деньги».
14: «А он?»
15: «Ну, а он?» Батюшка виноват. Ну что ж он сделал? Он возвратил мне деньги и письмо, да сказал, ступай себе с Богом, отдай это на почту.
14: Ну а ты?
15: Батюшка виноват.
14: Я с тобой, голубчик, управлюсь, сказал грозный генерал. А вы, сударыня, прикажите обыскать сундук этого мошенника и отдайте мне на руки. Я его проучу. Знайте, что Дубровский сам был гвардейским офицером. Он не захочет обидеть товарища. Я догадывалась, кто был его превосходительство. Нечего мне было с ним толковать. Кучера привязали приказчика к козлам коляски. Деньги нашли, генерал у меня отобедал. Потом тотчас уехал и увез с собой приказчика. Приказчика мы его нашли на другой день в лесу, привязанного к дубу и ободранного, как липку. Все слушали молча рассказ Анны Савишны, особенно барышни. Многие из них втайне ему доброжелательствовали, видя в нем героя романтического, особенно Марья Кирилловна, пылкая мечтательница, напитанная таинственными ужасами Радклифф. «И ты, Анна Савишна, полагаешь, что у тебя был сам Дубровский?» — спросил Кирилл Петрович. «Очень же ты ошиблась. Не знаю, кто был у тебя в гостях, а только не Дубровский».
15: «Как, батюшка, не Дубровский? Да кто ж, как не он? Выйдет на дорогу и станет останавливать прохожих, да их осматривать».
14: «Не знаю. А уж верно, не Дубровский. Я помню его ребенком. Не знаю, почернели ли у него волоса, а тогда был он кудрявый, белокуренький мальчик. Но знаю, наверное, что Дубровский 5 годами старше моей Маши, и что, следственно, ему не 35, а около 23».
15: «Точно так, ваше превосходительство», — провозгласил исправник. «У меня в кармане и приметы Владимира Дубровского. В них точно сказано, что ему отроду 23 год».
14: «А!» — сказал Кирилл Петрович. «Кстати, прочти-ка, а мы послушаем. Не худо нам знать его приметы, а вось в глаза попадется, так не вывернется».
15: Исправник вынул из кармана довольно замаранный лист бумаги, развернул его с важностью и стал читать нараспев. «Приметы Владимира Дубровского, составленные по сказкам бывших его дворовых людей. Отроду 23 года, роста среднего, лицом чист, бороду бреет, глаза имеет карие, волосы русые, нос прямой. Приметы особые, таковых не оказалось».
14: «И только», — сказал Кирилл Петрович.
15: «Только», — отвечал исправник, складывая бумагу.
14: «Поздравляю, господин исправник. Ай да бумага! По этим приметам не мудрено будет вам отыскать Дубровского».
15: «Да кто ж? Не среднего роста. У кого ни русые волосы, ни прямой нос, да ни карие глаза. Бьюсь об заклад, 3 часа сряду будешь говорить с самим Дубровским, а не догадаешься, с кем Бог тебя свел. Нечего сказать. Умные головушки приказные». Исправник смиренно положил в карман свою бумагу и молча принялся за гуся с капустой. Между тем, слуги успели уж несколько раз обойти гостей, наливая каждому его рюмку. Несколько бутылок горского и цимлянского громко были уже откупорены и приняты благосклонно под именем шампанского. Лица начинали рдеть, разговоры становились звонче, несвязнее и веселее.
14: «Нет, — продолжал Кирилл Петрович, — уж не видать нам такого исправника, каков был покойник Тарас Алексеевич. Этот был не промах, не разиня. Жаль, что сожгли молодца, а то бы от него не ушел ни один человек изо всей шайки. Он бы всех до единого переловил. Да и сам Дубровский не вывернулся б и не откупился. Тарас Алексеевич деньги с него взять-то бы взял, да и самого не выпустил. Таков был обычай у покойника. Делать нечего. Видно, мне вступиться в это дело да пойти на разбойников с моими домашними. На первый случай отрежу 20 человек. Так они и очистят воровскую рощу. Народ нетрусливый. Каждый в одиночку на медведя ходит. От разбойников не попятятся».
15: «Здоров ли ваш медведь, батюшка Кирилл Петрович?» — сказал Антон Пафнутич, вспомня при сих словах о своем косматом знакомце и о некоторых шутках, коих и он был когда-то жертвою.
14: «Миша приказал долго жить», — отвечал Кирилл Петрович. «Умер славную смертью от руки неприятеля. Вон его победитель», — Кирилл Петрович указывал на Дефоржа. «Вымени образ моего француза. Он отомстил за твою, с позволения сказать, помнишь?»
15: «Как не помнить?
14: — сказал Антон Пафнутич, почесываясь. «Очень помню. Так Миша умер. Жаль Миши, ей-бог жаль. Какой был забавник, какой умница. Эдакого медведя другого не сыщешь. Да зачем мусье убил его?» Кирилл Петрович с великим удовольствием стал рассказывать подвиг своего француза, ибо имел счастливую способность тщеславиться всем, что только не окружало его. Гости со вниманием слушали повесть о Мишиной смерти и с изумлением посматривали на Дефоржа, который, не подозревая, что разговор шел о его храбрости, спокойно сидел на месте и делал нравственные замечания резвому своему воспитаннику. Обед, продолжавшийся около 3 часов, кончился. Хозяин положил салфетку на стол, все встали и пошли в гостиную, где ожидал их кофе, карты и продолжение попойки, столь славно начатой в столовой. Глава 10. Около 7 часов вечера некоторые гости хотели ехать, но хозяин, развеселенный пуншем, приказал запереть ворота и объявил, что до следующего утра никого со двора не выпустят. Скоро загремела музыка, двери в залу отворились, и бал завязался. Хозяин и его приближенные сидели в углу, выпивая стакан за стаканом и любуясь веселостью молодежи. Старушки играли в карты, кавалеров, как и везде, где не квартирует какой-нибудь уланской бригады, было менее, нежели дам. Все мужчины, годные на то, были завербованы. Учитель между всеми отличался. Он танцевал более всех, все барышни выбирали его и находили, что с ним очень ловко вальсировать. Несколько раз кружился он с Марьей Кирилловной, и барышни насмешливо за ними примечали. Наконец, около полуночи усталый хозяин прекратил танцы, приказал давать ужинать, а сам отправился спать. Отсутствие Кирилла Петровича придало обществу более свободы и живости. Кавалеры осмелились занять место подле дам. Девицы смеялись и перешептывались со своими соседами. Дамы громко разговаривали через стол. Мужчины пили, спорили и хохотали. Словом, ужин был чрезвычайно весел и оставил по себе много приятных воспоминаний. Один только человек не участвовал в общей радости. Антон Пафнутич сидел пасмурен и молчалив на своем месте. Ел рассеянно и казался чрезвычайно беспокоен. Разговоры о разбойниках взволновали его воображение. Мы скоро увидим, что он имел достаточную причину их опасаться. Антон Пафнутич, призывая Господа в свидетели в том, что красная шкатулка его была пуста, не лгал и не согрешал. Красная шкатулка точно была пуста. Деньги, некогда в ней хранимые, перешли в кожаную сумму, которую носил он на груди под рубашкой. Сею только предосторожностью успокаивал он свою недоверчивость ко всем и вечную боязнь. Будучи принужден остаться ночевать в чужом доме, он боялся, чтобы не отвели ему ночлега где-нибудь в уединенной комнате, куда легко могли забраться воры. Он искал глазами надежного товарища и выбрал, наконец, Дефоржа. Его наружность, обличающая силу, а пуще храбрость им оказанная при встрече с медведем, о коем бедный Антон Пафнутич не мог вспомнить без содрогания, решили его выбор. Когда встали из-за стола, Антон Пафнутич стал вертеться около молодого француза, покрякивая и откашливаясь. И, наконец, обратился к нему с изъяснением. «Нельзя ли, мусье, переночевать мне в вашей конурке? Потому что, изволите видеть...» «Que désir, мусье?» — спросил Дефорж, учтиво ему поклонившись. «Эк, беда ты, мусье, по-русски еще не выучился. Je veux, moi, je vous couche... Понимаешь ли...» «Мсье Травалентье», — отвечал Дефорж. «Вио денуэр дезодорон консеконс». Антон Пафнутич, очень довольный своими сведениями во французском языке, пошел тотчас распоряжаться. Гости стали прощаться между собою, и каждый отправился в комнату, ему назначенную, а Антон Пафнутич пошел с учителем во флигель. Ночь была темная. Дефорж освещал дорогу фонарем. Антон Пафнутич шел за ним довольно бодро, прижимая изредка к груди потаенную сумму, дабы удостовериться, что деньги его еще при нем. Пришед во флигель, учитель засветил свечу, и оба стали раздеваться. Между тем Антон Пафнутич похаживал по комнате, осматривая замки и окна и качая головою при всем неутешительном смотре.
12: Двери запирались одной задвижкой. Окна не имели еще двойных рам. Он попытался было жаловаться на Тодде Форжу, но знания его во французском языке были слишком ограничены для столь сложного объяснения. Француз его не понял, и Антон Пафнутич принужден был оставить свои жалобы. Постели их стояли одна против другой. Оба легли, и учитель потушил свечу.
14: «Пурква ву туше!» — закричал Антон Пафнутич, спрягая с грехом пополам русский глагол «тушу» на французский лад. «Я не могу дурмир в потемках!»
12: Де Форж не понял его восклицаний и пожелал ему доброй ночи.
14: «Проклятый басурман!» — проговорил Спицын, закутываясь в одеяло. «Нужно ему было свечу тушить. Ему же хуже. Я спать не могу без огня».
12: «Мусье! Мусье!» — продолжал он. «Je vais avec vous parler...» Но француз не отвечал и вскоре захрапел.
14: «Храпит бестия француз», — подумал Антон Пафнутич. «А мне так сон в ум не идет. Того и гляди, воры войдут в открытые двери или влезут в окно, а его бестию пушками не добудешься».
12: «Мусье! А, мусье!»
14: «Дьявол, тебя побери!»
12: Антон Пафнутич замолчал. Усталость и винные пары мало-помалу превозмогли его боязливость. Он стал дремать, и вскоре глубокий сон овладел им совершенно. Странное готовилось ему пробуждение. Он чувствовал сквозь сон, что кто-то тихонько дергал его за ворот рубашки. Антон Пафнутич открыл глаза и при лунном свете осеннего утра увидел перед собою Де Форжа. Француз в одной руке держал карманный пистолет, другую отстегивал заветную сумму. Антон Пафнутич обмер.
14: «Кэскэсэ, мусье, кэскэсэ!» — произнес он трепещущим голосом.
12: «Тише! Молчать!» — ответил учитель чистым русским языком. «Молчать! Или вы пропали? Я Дубровский». Глава 11. Теперь попросим у читателя позволения объяснить последние происшествия повести нашей предыдущими обстоятельствами, кое не успели мы еще рассказать. На станции Н, в доме смотрителя, о коем мы уже упомянули, сидел в углу проезжий с видом смиренным и терпеливым, обличающим разночинца или иностранца, то есть человека, не имеющего голоса на почтовом тракте. Бричка его стояла на дворе, ожидая подмазки. В ней лежал маленький чемодан, тощее доказательство не весьма достаточного состояния. Проезжий не спрашивал себе ни чаю, ни кофе, поглядывал в окно и посвистывал к великому неудовольствию смотрительши, сидевшей за перегородкой. «Вот Бог послал свистуна», — говорила она вполголоса, — «эк посвистывает, чтобы он лопнул лакоянный басурман».
14: «А что?» — сказал смотритель. «Что за беда? Пускай себе свищет».
12: «Что за беда?» — возразила сердитая супруга.
14: «А разве не знаешь приметы?»
12: «Какой приметы?»
14: «Что свист деньгу выживает».
12: «И, Пахомовна, у нас что свисти, что нет, а денег все равно нет, как нет».
14: «Да отпусти ты его, Сидорыч. Охота тебе его держать. Дай ему лошадей, да провались он к черту».
12: «Подождет, Пахомовна. На конюшне всего 3 тройки, 4-й отдыхает. Того и гляди, подоспеют хорошие проезжие. Не хочу своей ушей отвечать за француза».
14: «Чу, так и есть, вон скачет». «Эге-гей, да как шибко. Уж не генерал ли?»
12: Коляска остановилась у крыльца. Слуга соскочил с козел, отпер дверцы, и через минуту молодой человек в военной шинели и в белой фуражке вошел к смотрителю. Вслед за ним слуга внес шкатулку и поставил ее на окошко.
14: «Лошадей», — сказал офицер повелительным голосом.
12: «Сейчас», — отвечал смотритель, «пожалуйте подорожную».
14: «Нет у меня подорожной. Я еду в сторону...»
12: «Разве ты меня не узнаешь?» Смотритель засуетился и кинулся торопить ямщиков. Молодой человек стал расхаживать взад и вперед по комнате, зашел за перегородку и спросил тихо у смотрительши. «Кто такой проезжий?»
14: «Бог его ведает», — отвечала смотрительша. «Какой-то француз. Вот уж 5 часов, как дожидается лошадей, да свищет. Надоел, проклятый».
12: Молодой человек заговорил с проезжим по-французски.
14: «Куда изволите вы ехать?» — спросил он его.
12: «А в ближний город», — отвечал француз. «Оттуда направляюсь к одному помещику, который нанял меня за глаза в учителя. Я думал сегодня быть уже на месте, но господин смотритель, кажется, судил иначе. В этой земле трудно достать лошадей, господин офицер». «А к кому из здешних помещиков определились вы?» — спросил офицер.
14: «Господину Троекурову», — отвечал француз. «К Троекурову? Кто такой этот Троекуров?»
12: «Мафуа, монсье. Я слыхал о нем мало доброго. Сказывают, что он барин гордый и своенравный, жестокий в обращении со своими домашними, что никто не может с ним ужиться, что все трепещут при его имени, что с учителями он не церемонится и уже двух засек до смерти».
14: «Помилуйте,
12: и вы решились определиться к такому чудовищу? Что ж делать, господин офицер? Он предлагает мне хорошее жалование. 3000 рублей в год, и все готовое. Быть может, я буду счастливее других. У меня старушка-мать, половину жалования буду отсылать ей на пропитание. Из остальных денег в 5 лет могу скопить маленький капитал, достаточный для будущей моей независимости. И тогда, бонсуар, еду в Париж, пускаюсь в коммерческие обороты».
14: «Знает ли вас кто-нибудь в доме Троекурова?» — спросил он.
12: «Никто», — отвечал учитель. «Меня он выписал из Москвы через одного из своих приятелей, коего повар, мой соотечественник, меня рекомендовал. Надобно вам знать, что я готовился было не в учителя, а в кондитеры, но мне сказали, что в вашей земле звание учительское не в пример выгоднее».
14: Офицер задумался.
12: «Послушайте», — прервал офицер, — «а что, если бы вместо этой будущности предложили вам 10 000 чистыми деньгами с тем, чтобы сей же час отправились вы обратно в Париж?»
14: Француз посмотрел на офицера с изумлением, улыбнулся и покачал головою.
12: «Лошади готовы», — сказал вошедший смотритель. Слуга подтвердил то же самое.
14: «Сейчас», — отвечал офицер, — «выйдите вон на минуту».
12: Смотритель и слуга вышли.
14: «Я не шучу», — продолжал он по-французски. 10 000 могу я вам дать. Мне нужно только ваше отсутствие и ваши бумаги». При сих словах он отпер шкатулку и вынул несколько кип ассигнаций. Француз вытаращил глаза. Он не знал, что и думать.
12: «Мое отсутствие, мои бумаги», — повторял он с изумлением. «Вот мои бумаги, но вы шутите? Зачем вам мои бумаги?»
14: «Вам дела нет до того. Спрашиваю, согласны вы или нет».
12: Француз, все еще не веря своим ушам, протянул бумаги своему молодому офицеру, который быстро их пересмотрел.
14: «Ваш паспорт? Хорошо. Письмо рекомендательное. Посмотрим. Свидетельство о рождении. Прекрасно. Ну вот же вам ваши деньги. Отправляйтесь назад. Прощайте».
12: Француз стоял как вкопанный.
14: Офицер воротился. «Я было забыл самое важное. Дайте мне честное слово, что все это останется между нами. Честное ваше слово».
12: «Честное мое слово», — отвечал француз. «Но мои бумаги, что мне делать без них?»
14: «В первом городе объявите, что вы были ограблены Дубровским. Вам поверят и дадут нужные свидетельства. Прощайте. Дай бог вам скорее доехать до Парижа и найти матушку в добром здравии».
12: Дубровский вышел из комнаты, сел в коляску и поскакал. Смотритель смотрел в окошко и, когда коляска уехала, обратился к жене с восклицанием.
16: «Пахомовна, знаешь ли ты что? Ведь это был Дубровский».
12: Смотрительша опрометью бросилась к окошку, но было уже поздно. Дубровский был уже далеко. Она принялась бронить мужа.
16: «Бога ты не боишься, Сидорыч! Зачем ты не сказал мне того прежде? Я бы хоть взглянула на Дубровского, а теперь жди, чтобы он опять завернул. Бессовестный ты, право, бессовестный!»

Страницы любви. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».

О погоде на завтра, 5 июня. Как рассказали нам синоптики, в Волгограде будет облачно, небольшой дождь днем возможен, воздух прогреется до 25 градусов. В Екатеринбурге и Казани завтра грозу обещают и плюс 18. В Ульяновске завтра небольшой дождь возможен, днем около 19 градусов. А вот в Кемерове без осадков и очень тепло, плюс 25 завтра. В Перми пасмурно, но без осадков, днем 17 градусов. В Ростове-на-Дону и Таганроге завтра солнечно и 26 на термометрах. В Москве 5 июня будет облачно, возможен небольшой дождь, воздух прогреется до 24.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Российские семьи все чаще тратят материнский капитал на образование своих детей. Об этом сообщает Счетная палата. С начала года это направление выбрало больше трети семей, которые обратились за маткапиталом. На втором месте оказалось улучшение жилищных условий. Средства материнского капитала можно направить на покупку жилья, строительство и ремонт дома, а также на образование детей, оплату кружков и секций. Минздрав обновил стандарт лечения панических атак. Так, в него добавлена возможность направлять пациентов на анализ на ВИЧ, сообщает агентство ТАСС. В расширенный перечень лабораторных исследований теперь также входят анализы на гепатиты Б и С, антитела к бледной трепанеме. Кроме того, в список медуслуг входит осмотр врача-психиатра. В новый стандарт вошла и светотерапия. Самые распространенные предлоги мошенников назвали в МВД. Это продление договора связи, замена медицинского полиса, запись на сдачу ЕГЭ или ОГЭ, начисление социальных выплат и компенсации, а также доставка посылки, установка домофона и некоторые другие ситуации. Обращают внимание правоохранителей на попытки выманивать СМС-коды для авторизации в значимых онлайн-сервисах. К примеру, мошенники могут представляться сотрудниками курьерских служб или маркетплейсов. Российские туристы в этом году чаще ждут горящих туров, а еще они отдают предпочтение бюджетным отелям, экономии на экскурсиях и трансферах, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Ранее путешественники больше планировали отпуск по принципу «гулять так гулять», но теперь все чаще стараются попридержать деньги и в особенности не тратиться во время отдыха на еду. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

музыкальное информационное радио. Каждый звуковой файл, загруженный на телефон, делает его тяжелее. Слушай музыку и подкасты на радиомир.фм и живи легко. Удивительный мир. Радио Мир.

0: Идеальное общение только на 40% состоит из высказывания своей точки зрения. Участвуйте в программе «Час для вас». Лучшие собеседники на радио «Мир». По будням в 10 утра. Время московское.
1: Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

О погоде на завтра, 5 июня. Как рассказали нам синоптики, в Волгограде будет облачно, небольшой дождь днем возможен, воздух прогреется до 25 градусов. В Екатеринбурге и Казани завтра грозу обещают и плюс 18. В Ульяновске завтра небольшой дождь возможен, днем около 19 градусов. А вот в Кемерове без осадков и очень тепло, плюс 25 завтра. В Перми пасмурно, но без осадков, днем 17 градусов. В Ростове-на-Дону и Таганроге завтра солнечно и 26 на термометрах. В Москве 5 июня будет облачно, возможен небольшой дождь, воздух прогреется до 24.

этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полночь. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Хантавирус чаще всего встречается в Приволжье. Там заболевание считается эндемичным и хорошо изученным, сообщает РИА Новости со ссылкой на врачей-инфекционистов. Наиболее часто случаи заболевания регистрируются в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии, Самарской и Ульяновской областях, но благодаря накопленному опыту врачи распознают заболевание по клинической картине быстро, подтверждают диагноз лабораторно и своевременно назначают лечение. 11 стран Европы намерены ужесточить правила въезда на свою территорию гражданам России. В списке Чехия, Дания, Финляндия, Польша, Швеция и Норвегия, сообщает ТАСС. Ужесточение введут в сезон летних отпусков. Представители стран направили Еврокомиссии соответствующее письмо. В нем государства пожаловались на рост числа выданных российским гражданам виз. В прошлом году Шенген получило чуть более 623 тысяч человек против 565 тысяч в 2024 году. Российские ученые разработали рецептуру биочернил для 3D-печати искусственного мяса. В качестве сырья для коллагена предложили использовать медуз и кожу судака. Ключевой компонент чернил – белок коллаген. Его можно извлекать из разных животных источников, но не все они безопасны для человека. Предложенная технология решает эту задачу за счет применения морского коллагена. Пищевая технология уже готова к промышленным испытаниям. Ученые также отмечают, что биочернила можно использовать в 3D-печати искусственных органов. В столичном регионе до конца недели сохранится по-настоящему летняя погода. К выходным ожидается возвращение жары до 30 градусов. В четверг и пятницу не исключены дожди с грозами, субботы и воскресенье будут сухими. Ранее синоптики рассказали, что в середине третьей декады июня возможно похолодание ниже 20 градусов, но в конце месяца в столичном регионе установится 30-градусная жара. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-20».

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В Казахстане внедряют искусственный интеллект в сельское хозяйство. Правительство Армении утвердило масштабную программу поддержки молочного животноводства. А также новости из Кыргызстана и Беларуси прямо сейчас.
0: Кыргызстан.
1: В Кыргызстане по инициативе администрации президента запустили проект «Открытый кабинет». В рамках него мэр Бишкека показал журналистам свой рабочий день. Асель Усенова расскажет подробнее.
2: Главная цель проекта – сделать работу государственных и муниципальных служащих максимально открытой и прозрачной для населения. Сначала градоначальник показал, как из своего кабинета в режиме реального времени контролируют работу городских служб. По словам Айбека Джунушалиева, главной проблемой в Бишкеке остаются заторы на дорогах.
3: Город очень медленно двигается. То есть мы от одного затора на второй затор, третий затор, и движение очень медленно. И поэтому в этом генеральном плане были предусмотрены дорожные развязки, предусмотрены кольцевые, да, которые большая кольцевая, средняя, мало.
2: После этого мэр столицы принял горожан. Они озвучили свои проблемы и инициативы. Выслушав каждого, градоначальник дал соответствующие поручения. Затем Айбек Джунушалиев вместе с журналистами отправился на обход городских объектов. Первые посетили аллею молодежи. Сейчас там укладывают тротуары и модернизируют фонтаны. Также мэр оценил строительство первого в Кыргызстане музея ретро-автомобилей. Сдать в эксплуатацию его планируют уже в следующем году, рассказывает куратор проекта Оксана Янковская.
4: Это те экспонаты, которые имеются в реале у нашего коллекционера и будут представлены. Например, там английские, американские, русские, немецкие автомобили там разных периодов с разными тематиками.
2: В этом году модернизацию проходит ряд ключевых объектов столицы. Среди них и очистные сооружения. Один из комплексов построили в 70-х годах прошлого столетия. Раньше многие процессы там выполнялись вручную. Теперь систему полностью автоматизировали.
0: Казахстан.
1: В Казахстане внедряют искусственный интеллект в сельское хозяйство. В стране тестируют цифровую платформу, которая сможет в режиме реального времени отслеживать ход посевной кампании и прогнозировать урожайность. С новшествами ознакомился Кирилл Потемкин.
5: Новые цифровые решения для агросектора обсудили на заседании правительства. Пилотная платформа уже позволяет оперативно получать информацию о структуре посевов, объемах сева и ходе весенне-полевых работ. Эти данные используют для анализа ситуации в растениеводстве, рассказал премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов.
6: Реформа. В послании народу Казахстана глава государства сделал особый акцент на цифровизации отрасли. Цифровые инструменты должны применяться на всех этапах аграрного производства, от планирования и контроля процессов до ведения учета и реализации готовой продукции. Мы уже рассматривали примеры успешного применения цифровых решений и искусственного интеллекта в сельхозпроизводстве. Надо и далее масштабировать такие инициативы и опыт.
5: Разработкой новой системы занимаются сразу несколько ведомств – Минсельхоз и Минцифры.
0: Беларусь.
1: С наступлением тепла в Беларуси начали наращивать строительство автотрасс. В этом году обновление коснется тысяч километров дорог. Подробности у Татьяны Морозовой.
7: В Беларуси плотность транспортных сетей одна из самых высоких на пространстве СНГ. Протяженность автодорог общего пользования почти 90 тысяч километров. В ближайшую пятилетку в планах обновить не меньше 25 тысяч. Срок службы асфальтового покрытия не менее 7 лет. Если трещины появились раньше, следует проверка, говорит представитель Госкомитета по стандартизации Виктор Петраченко.
8: Иногда ремонты делаются не установлены вовремя, мешают погодные условия. Это как бы с учетом даже технологий, они на сегодня тоже влияют потом на эксплуатацию дорог. В течение минимум 30 дней мы посещаем каждый объект и смотрим за состоянием проектного состояния и технического состояния дорог.
7: Ям на дорогах прибавила суровая зима. Дорожные службы весной активно латают асфальт. В этой пятилетке в работу возьмут на 40% больше дорог, чем в прошлой. Собирают пожелания и от самих водителей. Они могут позвонить на специальную горячую линию. Жалоб поступило уже больше 200, говорит говорит представитель Комитета госконтроля Беларуси Олег Кунделев.
9: Порядка трети обращений касаются гравийных дорог, как в сельских населенных пунктах, так и соединяющих агрогородки, деревни, садоводческие товарищества. Ряд граждан обратились по поводу незначительных недостатков. Это ямы во дворах, либо на улично-дорожной сети, непосредственно на улицах городов. Ну и, соответственно, состояние асфальтовых местных дорог.
7: Комитет госконтроля следит за каждым бюджетным рублем. Предстоит в этом году отремонтировать больше 5000 километров автодорог. Это 2,5 миллиарда белорусских или 65 миллиардов российских рублей. При этом особое внимание не только республиканским, но и местным дорогам. Не просто залатать ямы, а сделать их качественно новыми, чтобы они отвечали всем стандартам безопасности и комфорта.
0: Армения.
1: Правительство Армении утвердило масштабную программу поддержки молочного животноводства. Кто из региональных фермеров может рассчитывать на прямые выплаты от государства, выяснила Наира Бадалян.
10: Главное условие программы – легализация и строгий ветеринарный контроль. Чтобы получить деньги, фермер должен владеть минимум 3 коровами. При этом животные должны быть вакцинированы и зарегистрированы в единой электронной базе учета скота. Прямые выплаты в размере 15 тысяч драмов или около 3 тысяч рублей на каждую корову нужны для компенсации фермерам сезонных финансовых потерь. Правительство рассчитывает, что это поможет сохранить поголовье скота, повысить качество сырья и сделать местный молочный сектор более конкурентоспособным. Как рассказывает фермер Бейджан Яранусян, субсидия пойдет на закупку кормов.
11: У меня около 100 коров. Конечно, хотелось бы получить помощь на все поголовье, но по новым правилам первые 2 коровы государство считает личным хозяйством. За них деньги не дает. Максимальное количество субсидируемых – 20 голов.
10: По словам заместителя министра экономики Армении Татевик Сарксян, чтобы принять участие в программе, аграрии могут подать заявление руководителю своей общины, как в бумажном, так и в электронном виде.
12: Программа направлена на развитие животноводства и защиту фермеров от убытков. Ей могут воспользоваться юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели.
10: Фермеры должны подать заявки до 1 октября. Финансирование программы составит более 1 миллиард армянских драмов или 260 миллионов рублей.
0: Казахстан.
1: 330 миллиардов цифрового тенге находится в обращении Казахстана. Он также используется в крупных государственных проектах. Чем цифровой тенге отличается от привычных денег, узнал Кирилл Потемкин.
5: По сути, это электронная форма национальной валюты. Цифровой тенге существует наряду с наличными и безналичными средствами, но отличается тем, что ему можно задать конкретные условия использования, промаркировать. Отмечает сопредседатель Комитета по информационной безопасности Альянса Казтех Евгений Питолин.
13: Одна из ключевых целей при этом это, конечно же, отслеживаемость средств, прозрачность, борьба с коррупцией. И самое главное, что, вот еще раз подчеркну, если граждане будут ими расплачиваться, то в модели, которую разработал Нацбанк, предполагается, что это возможно делать даже без доступа в интернет в конкретном месте.
5: Механизм применили и в железнодорожной отрасли при строительстве магистрали до Стык-Мойнты. Ее протяженность больше 800 километров. Это один из крупнейших инфраструктурных проектов страны. В запуске первой очереди принимал участие Касым Жомарт Токаев, добавила официальный представитель компании «Казахстанские железные дороги» Лязат Стамгазиева.
14: В рамках этого проекта мы использовали цифровой тенге, и можно сказать, что этот кейс был достаточно успешный. Вы знаете, что реализация этого проекта позволила напрямую, то есть увеличить количество перевозимых грузов по направлению из Китая по территории Казахстана в направлении Европы.
5: Сегодня третью национальную валюту активно тестируют не только в инфраструктуре, но и в налоговой сфере через механизм цифрового НДС. Экспортеры получают возврат налога за 5 дней вместо 75-90. В этом году количество пилотных проектов планируют существенно увеличить.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир». Мир. Музыкальное информационное радио.

раз, а он с другой, как и с тобой, совсем другой, совсем не твой. Отпускай так сложно, лезешь вон из кожи. Ты себя влюбляться не просила.

0: По-любому.
1: Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.

Сегодня в Волгограде облачно, небольшой дождь и плюс 25. В Екатеринбурге облачно, дождливо, местами грозы и плюс 18. В Казани также, в Ульяновске облачно, небольшой дождь и плюс 19. В Кемерове ясно и плюс 25. В Перми пасмурно и плюс 17. В Ростове-на-Дону малооблачно и плюс 26. В Москве облачно, небольшой дождь и плюс 24.

посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синема. Но думать о тебе — это насилие.

0: Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. На Шерегеше построят крупный спортивно-туристический комплекс. Об этом заявил губернатор Кузбасса Илья Середюк. В его состав войдут гостиницы, искусственное озеро с набережной пляжем, аквапарк с термами, теннисный центр и некоторые другие объекты. Срок реализации проекта составит 20 лет. Он войдет в программу социально-экономического развития региона до 2030 года. В России появится ГОСТ на корпоративное питание. Работу над стандартом ведут специалисты из Российского союза промышленников и предпринимателей совместно с отраслевыми экспертами, сообщает РИА Новости. Последние исследования показывают, что самочувствие коллектива улучшается, если в компании правильно организовано корпоративное питание. У ГОСТ-стандарта будут три уровня – это безопасность, качество и цифровая прозрачность. Вода на российских курортах пока что не прогрелась для комфортного купания. Она слишком холодная, отметила ведущий специалист гидромедцентра Людмила Паршина. Плавать в Черном и Балтийском морях сейчас могут себе позволить только закаленные люди. В Анапе температура воды плюс 18, в Геленджике плюс 17, в районе Калининграда на Балтике плюс 16, а в Сочи плюс 15 градусов. Землю в четверг вечером ждет испытание магнитной бури. Она будет сильной и продолжительной, предупреждает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. К Земле приблизится сразу несколько облаков плазмы, которые выбросила звезда. Магнитные бури способны заметно снижать точность спутниковой навигации, а также они сказываются на самочувствии метеозависимых людей. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

Радио Мир. Хорошо звучит. Лето. Солнце. Мир.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Для меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторял, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты со мной, ты знаешь. Все закончим в конце января.

музыкальное информационное радио. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».

Сегодня в Волгограде облачно, небольшой дождь и плюс 25. В Екатеринбурге облачно, дождливо, местами грозы и плюс 18. В Казани также, в Ульяновске облачно, небольшой дождь и плюс 19. В Кемерове ясно и плюс 25. В Перми пасмурно и плюс 17. В Ростове-на-Дону малооблачно и плюс 26. В Москве облачно, небольшой дождь и плюс 24.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. В России предложили ввести обязательные скидки для части студентов. Льготу в размере 30% предлагают сделать для тех, кто остался без родителей, инвалидов первой и второй группы. 20% для медалистов и обладателей знака ГТО. От 30 до 50% для абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ. Об этом заявил депутат Владимир Исаков. Он отметил, что ценник на платное образование растет. Это отсекает от высшего образования ребят из малообеспеченных семей, даже если они очень талантливы. Хантавирусная инфекция наиболее часто встречается в

В ряде регионов Приволжья, где заболевание считается эндемичным и хорошо изученным. Об этом сообщила врач-инфекционист Юлия Минакова. По ее словам, чаще всего случаи заболевания регистрируются в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии, Самарской и Ульяновской областях. Благодаря накопленному опыту специалисты своевременно распознают заболевание по клинической картине и назначают необходимое лечение. Депутаты предложили штрафовать работодателей за заведомо ложные данные о зарплате в вакансиях на сайтах объявлений. Отмечается, что тысячи соискателей ежедневно сталкиваются с обманом, когда обещанный доход в реальности оказывается значительно ниже. По словам депутатов, также необходимо обязать работодателей раскрывать структуру выплат, включая оклад и премии. Россияне чаще всего начинают чистить память смартфона или компьютера только тогда, когда свободного места почти не осталось. Еще часть делает это, когда устройство начинает заметно тормозить. Первыми обычно удаляют неудачные фотографии, скриншоты, мемы и картинки из мессенджеров. А вот со старыми видео, документами и важными снимками люди расстаются более неохотно. Это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.

к тебе не подхожу, просто буду где-то рядом, я у бара посижу. Мне еще немного надо, мне совсем немного надо.

пить отчаянно. Опять не сплю, пишу ночами. Пятый час утра и драма. Нас стало так мало, кто в грани, вокруг тайны. Устали, любовь в экране пустая, ставишь рамы устами. Новый статус нейтральный.

музыкальное информационное радио. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Радиомир.фм. Коротко и ясно. От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио Мир. Музыкально-информационное радио.

Что будет, если смешать несколько песен на одну тему? Конечно же, подарок. Музыкальный миксер. Мы смешиваем песни, вы угадываете исполнителей. По будням на Радио Мир. Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на Радио Мир.

Сегодня в Волгограде облачно, небольшой дождь и плюс 25. В Екатеринбурге облачно, дождливо, местами грозы и плюс 18. В Казани также, в Ульяновске облачно, небольшой дождь и плюс 19. В Кемерове ясно и плюс 25. В Перми пасмурно и плюс 17. В Ростове-на-Дону малооблачно и плюс 26. В Москве облачно, небольшой дождь и плюс 24.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 3 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Минздрав обновил стандарт лечения панических атак. В частности, добавлена возможность направлять пациентов на анализ на ВИЧ. Как пишет ТАСС, в расширенный перечень лабораторных исследований теперь входят анализы на гепатиты Б и С. Помимо этого, в новый стандарт добавится светотерапия. Она обычно применяется для лечения некоторых видов депрессии и сезонного аффективного расстройства. В России предложили повысить годовой лимит дохода для самозанятых почти на 2 миллиона, сообщает РИА Новости. Авторы инициативы считают, что это поможет сохранить прозрачные расчеты и сделать условия более гибкими для тех, кто работает легально, но уже приближается к действующему лимиту. Сейчас в рамках специального налогового режима самозанятые могут зарабатывать до 2 миллионов 400 тысяч рублей в год. Сенсация на открытом чемпионате Франции по теннису. Россиянка Диана Шнайдер в трех сетах обыграла первую ракетку мира Арину Сабаленко, сообщает Мир24. Белорусская теннисистка доминировала большую часть партии, но сломить Шнайдер не смогла. Россиянка отыгралась и стала первой спортсменкой, которая смогла выиграть хотя бы один сет.